0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билет», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билет, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагу.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел» – негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. «Эстравел» – красота в твоей природе. БАД – не является лекарственным средством.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 10 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой, по морям

картину вот такую.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: А я сказал: беда, беда. А он сказал: ну да, ну да. Беда, поскольку кончились снаряды. А я сказал: леса седы. А он сказал, что это дым, поскольку догорает где-то рядом. А я сказал: беда, беда. А он сказал: да ерунда. Они всегда кричат, когда им больно. А я сказал: нельзя же так. А он сказал: наказан враг, и все вокруг поэтому довольны. А я сказал: беда, беда. А он сказал: да никогда не будет так, чтоб были мы неправы. А если нет, то будет бой, да с кем угодно, хоть с собой. Ведь бой не ради жизни, ради славы. Я что-то говорил еще, так говорит больной с врачом, услышав.

И он сказал: ну что, айда? А я сказал: беда, беда. И нам она аукнется стократно. Он взял снаряд, пошел вперед, за ним под знаменем народ.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
4: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
3: Из-за чего это происходит?
4: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
3: А чем это грозит?
4: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
3: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
4: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
3: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
4: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
3: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Казалось, оступался и не раз. И так же на тебя орал конвой, а ты как был спокойный и живой.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» билет, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не

0: Реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
1: А в чем?
2: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
1: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
2: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
1: И что же делать?
2: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
1: Впервые слышу.
2: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
1: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
2: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
1: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
2: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
1: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
7: Так.
6: Без стука.
7: Ты кто?
5: Спокойно.
8: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
9: Ты агент под прикрытием.
10: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
7: Ого.
6: А ты видела?
9: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
9: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
7: Где?
6: На канале ТВ-центр.
9: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
0: Радио «Шансон» представляет.
11: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не надо надеяться, что пронесет. Добивает кредит? Обратись в Росбанкрот.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 31 день. 7 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество дел о банкротстве строительных компаний в России возросло на 38%. За три квартала этого года инициировано свыше 1500 дел. Больше всего в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Татарстане и Краснодарском крае, сообщает РИА Недвижимость. На минимальном уровне этот показатель находится в Курганской области и на Чукотке по одному делу. Всего по состоянию на начало октября в России в процессе банкротства находится свыше 8000 юридических лиц, относящихся к строительной отрасли. Это на 2% больше, чем годом ранее. Объем внеурочной деятельности старшеклассников сократится на 20 часов. Предельная нагрузка в 10-11 классах составит 680 часов за 2 года обучения, следует из федерального образовательного стандарта среднего общего образования. Его утвердило Минпросвещение. Каждая школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности. Занятия могут быть посвящены спорту и укреплению здоровья, духовно-нравственному и социальному развитию, интеллектуальным и культурным интересам школьников. Для этого предусмотрены разные форматы, в том числе творческие студии, спортивные секции, олимпиады, конференции, экскурсии и научные исследования. Участвовать во внеурочной деятельности школьники будут добровольно. Обновленный федеральный образовательный стандарт должен вступить в силу 1 сентября следующего года. Практически половина турпотока в Сочи приходится на молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Они выбирают не пассивный пляжный отдых, а активные форматы – пешие и велопоходы, а также экстремальные аттракционы в горном кластере, рассказал в интервью РИА Новости глава города Андрей Прошунин. По его словам, Сочи остается курортом для всех возрастов. Туристы старше 50 лет по-прежнему выбирают город для отдыха за качество и высокий уровень сервиса. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Если женщина красивая, как Венеция, как ты думаешь, Марина, будет ли комплиментом в адрес мужчины сказать, что он прекрасен, как курган?
1: Ну, можно сказать, прекрасен, как вечный Рим, если продолжать тему Италии.
0: Да, если тему Италии продолжать, а если место, место рождения от этого города оттолкнуться, то...
1: Тогда можно говорить.
0: Тогда можно. Ладно, дорогие
1: курган.
0: Друзья, конечно, он прекрасен, как курган, как Рим и как много городов. Самые лучшие места нашей планеты. В общем, сегодня, конечно же, у прекрасного артиста, у нашего большого друга, у живой легенды радио «Шансон» Евгения Григорьева день рождения. И, конечно, мы хотели бы сегодня с утра вместе со всеми вами, а вы мысленно наверняка присоединяетесь, поздравить хорошего человека с юбилеем.
1: Многократный лауреат премии «Шансон года». Действительно, человек-легенда, человек, чьи песни всегда согревают в трудную минуту, поддерживают, поднимают настроение. Евгений Григорьев, от всей души поздравляем, желаем счастья, здоровья, вдохновения, чтобы всегда нужные люди, любимые люди были рядом, и чтобы на душе всегда была гармония и место для новой красивой песни.
0: Ну и, конечно же, желаем пережить сегодня непростой вечер творческий, который ожидает Евгения Григорьева. Много гостей, много людей будут поздравлять.
1: Пусть
0: Женю.
1: Все будет в удовольствие.
0: Да. И подарки радуют.
1: Дорогие друзья, ну а вы заходите в соцсети «Радио Шансон», там уже скоро будет пост, можно будет Евгения Григорьева лично поздравить, написать ему теплые слова и поздравления.
0: Ну что еще по праздникам у нас сегодня? Важный праздник.
1: Покров Пресвятой Богородицы, день рождения Винни-Пуха, день накопления жизненных сил и день медсестры скорой помощи.
0: В самое ближайшее время, дорогие друзья, новости, которые вы проспали.
1: «Черный ящик» и наш фирменный, ваш любимый музыкальный гороскоп на радио.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей, эффективное средство!
3: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новость самая главная, как мне кажется, остается ровно месяц до «Эх, разгуляя», Мари. Именно 14 ноября, ровно через месяц, мы встретимся на лайв-арене и увидим самых лучших, самых любимых, самых достойных артистов, которые выступят для наших радиослушателей.
3: Вот это да.
2: Все, тебе нечего добавить?
3: Мне есть что добавить, что уже надо, значит, выбирать платье, надо уже готовиться, надо заходить на сайт.
2: Не
3: и
2: с того ты начинаешь. Вот.
3: Сначала
2: заходишь на сайт, а потом уже начинаешь готовиться, приобретать платье и все остальное.
3: Просто вспомните, год назад был полный солдаут, прям вот за несколько дней уже нельзя было купить билеты, поэтому если вы хотите попасть на этот концерт, обязательно заходите на сайт и приобретайте билеты заранее, чтобы потом не кусать локти, что вы на этот грандиозный концерт не попали. Возрастное ограничение 12+.
2: Да, ну а теперь к новостям. Московские ЗАГСы открыли прием заявлений на свадьбы в январские праздники. С 5 по 8 января зарегистрировать брак можно во дворце бракосочетания номер 1 в Таганском, Кутузовском, Митинском и Шипиловском дворцах. Пожениться в столице можно и 31 декабря. Вопрос: зачем? Зачем с 5 по 8 вы можете регистрировать свой брак, если вам и так уже хорошо? Уже всем хорошо. И гости уже пьют 6-й день. И тут еще свадьба. Но это тяжело. Печень скажет нет. Я против этого брака. Я говорю, скажи ему нет, пожалуйста. Я больше не могу.
3: С каких-то пор ты озвучиваешь чужую печень.
2: А нормально, почему нет?
3: Не знала, что ты этим занимаешься. В Москве завершился наконец-то сезон цветения трав аллергенов. Теперь на смену пыльце приходят споры грибов, которые активно размножаются во влажной среде и опавшей листве. Специалисты советуют избегать контакта с листвой и соблюдать правила гигиены. Поэтому, если вдруг вы знаете, что у вас, возможно, аллергия, не надо валяться в желтой листве, говорить: вау,
2: ну, я думаю, те, кто валяются, они знают, что у них нет аллергии, потому что, ну, иначе это совсем прям неразумный поступок.
3: Ну, на самом деле, такой приятный запах сырости какой-то.
2: Грибов.
3: Грибов,
2: вот
3: сырости.
2: Спор вот этих грибов.
3: Когда шуршишь листвой, слышишь, как там спорят грибы своими спорами.
2: Так, житель Красногорска устроил пикник с пиццей, оплаченной чужой картой. Теперь ему грозит до 2 лет. Вот так вот. В Красногорске молодой человек нашел банковскую карту, закупился алкоголем, продуктами на 200, а потом пошел за пиццей. И на нее он потратил еще штукарь. После этого я отправился отдыхать в ближайший парк. Хозяйка карты написала заявление в полицию. Если бы мужчина остановился только на алкоголе, то деяние квалифицировалось бы как административное мелкое хищение. Но из-за пиццы сумма превысила 2500, а это уже, ребята, что? Правильно, уголовка.
3: Ну, не надо пользоваться чужими картами.
2: Конечно, не надо пользоваться чужими картами, не надо брать чужое, брать чужие деньги. Пользуйтесь своим исключительно. Правильно,
3: да.
2: Марин? Вот. Ну, а впереди черный ящик. Вы можете им воспользоваться, но через несколько минут.

0: реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: ничего. Что же в черном ящике?
1: Сейчас с тобой разбудим спящих в эфире нашем «Черный ящик». Оба-на! Поехали!
2: Ой, ты прям торжественно заходишь с этим «Черным ящиком».
1: Потому что там какая-то штучка торжественная.
2: Штучка очень торжественная. Вообще, на самом деле, это появилось в Западной Европе в середине 17 века.
1: Дорогие друзья, если вы знаете, что в черном ящике, или как вам кажется, вы знаете, отправляйте свои варианты на номер +7 909 955 1030. Если вы будете быстрее остальных, если вы дадите правильный
2: ответ. Знаешь, какая версия, как вообще это все появилось? По легенде, появилось это во времена борьбы Нидерландов за независимость от Испании, когда взбунтовались нидерландские солдаты, у них с собой были веревки. И, в общем, изначально версия такая, что это веревка для пленных. И позже эти веревки стали носить уже как символ храбрости. И говорят, что дальнейшее развитие вот этого, вот это пошло все вот от этой истории в Нидерланды и Испании.
1: Мантия, скипетр, пипидастер, эполе.
2: Также есть практическая версия этого, что инструмент и карандаш якобы. Шнур изначально использовался как подставка для карандаша, с помощью которого офицеры вели расчеты и чертили различные планы. Или как мерный шнур для артиллеристов. То есть штука, которая на самом деле выполняла практические функции. Также есть версия, что шнур изначально служил обычной деталью на ливрее, а затем перешел в военный уже обиход, из одежды слуг перешел уже в офицер.
1: А ливрея была только у слуг?
2: Да.
1: Ливрея уже хорошее слово, в принципе.
2: Уже можно было положить в черный ящик.
1: Как и ливерную колбасу, в принципе.
2: Произошло слово от сочетания немецких слов. Я не буду их называть, иначе вы сразу угадаете. И это, по сути, знак различия и некий декоративный элемент форменной одежды. Преимущественно, конечно, военный, но в последнее время это проникло и в популярную моду, в масс-маркет магазины. То есть есть такие пиджаки с этим, костюмы.
1: Может быть, это
2: различные.
1: Циркуль, ремень.
2: А это пристегивается под погон или эполет, традиционно на правое плечо, реже бывает, что на левое. Хотя в современной российской практике почетного караула или формы может крепиться и слева. То есть строгих каких-то правил на этот счет нет.
1: Может быть, это шеврон?
2: Нет.
1: Предполагают.
2: Исторически это служило
1: слушатели.
2: Признаком принадлежности к генералитету, офицерскому составу или адъютантам. А также это выполняло чисто практические функции. Например,
1: может быть, портупея хотя бы.
2: Можно было держать карту, карандаш. Портупея. Или быть мерной веревкой.
1: Портупея.
2: Нет, Артем.
1: Не портупея.
2: На самом деле, это слово Артем сегодня решил положить.
1: Может быть, это кобура, Марин? Тоже
2: в вооруженных силах различных стран это используется как элемент парадной формы.
1: Сантиметр. Вот, Екатерина говорит, это сантиметр.
2: Нет, не сантиметр, конечно. Какой сантиметр? Это знак различия, понимаете?
1: Ну, Марин, мы все, мы сдаемся.
2: Ну, еще нет правильного ответа.
1: Ну, штук 70, наверное, 80.
2: А, вот так вот.
1: Да, но первым был Олег. Мы поздравляем Олега, потому что именно Олег самым-самым-самым первым прислал нам слово «аксельбант», и мы поздравляем.
2: А переводится это «аксель, плечо, бант, лента, тесьма». Вот тебе и аксельбант.
1: Вот тебе и аксельбант. Вот вам, Олег, и победа в черном ящике. Вы
2: даже
1: молодец.
2: Даже звучит красиво и парадно уже.
1: Да, в отличие. Хотя и ливрея тоже хорошо звучит, если с ливерной колбасой ее никак...
2: Или с собакой ливретка не путать.
1: Ливретка, да. Так, ну что, Олег, мы ждем от вас номер телефона. Благодаря этому вы получите приз. Если не пришлете номер телефона, приз не получите. Все логично, все просто. Я думаю, мы всем все рассказали. Дорогие друзья, впереди новости и наш фирменный музыкальный гороскоп.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон». Я...

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Итак, новости, дорогие друзья, которые вы проспали, а тем временем ученые не спят. Ученые все время что-то пытаются открыть, доказать, изучить. Так вот, ученые изучили связь домашней пыли и развитие детей, Марин.
3: Так,
2: регулярная
3: как?
2: Уборка дома, то, чем ты не любишь заниматься.
3: Дети должны убираться дома?
2: Нет, мама должна убираться
3: беременная
2: дома.
3: Беременная мама?
2: Да, беременная мама.
3: Почему ты предлагаешь мне сейчас заниматься уборкой? Я вообще тут при чем?
2: Ты не при чем, ты просто женщина.
3: Ты как-то неправильно понимаешь новости.
2: Ты просто женщина. Ладно, регулярная уборка дома во время беременности связана с меньшим риском задержек развития у ребенка. Кто-то должен заниматься уборкой, Марин. Не обязательно беременная мама.
3: Нет, именно беременная мама должна заниматься уборкой.
2: Конечно,
3: тогда
2: нет.
3: У ребенка не будет задержек в развитии. Это...
2: Нет.
3: Да.
2: Нет.
3: Да, я тебе говорю,
2: главное,
3: да.
2: Чтобы во время беременности хоть кто-то убирался в доме, Марин. А не беременная
3: у
2: мама.
3: У женщин, которые чаще пылесосили и проветривали постельные принадлежности, дети реже испытывали трудности.
2: А это может делать служанка?
3: Нет.
2: Может,
3: Марин. Только если это беременная служанка,
2: почитай,
3: тогда не будет
2: новость.
3: Проблем у беременной
2: почитай,
3: служанки.
2: Почитай, пожалуйста, новость.
3: Это я читала эту
2: давай
3: новость.
2: Давай еще раз. Регулярная уборка дома.
3: Во время беременности.
2: Да, но не беременной мамой.
3: Беременной мамой?
2: Нет,
3: да что какое-то. Вот у женщин, которые чаще пылесосили и проветривали.
2: Да, но не беременными.
3: Во время беременности дети потом не было трудностей.
2: Главное, чтобы хоть кто-то убирался.
3: Господи,
2: я тебе еще раз говорю.
3: Человек не умеет читать, дожил до преклонных лет.
2: Давай сейчас вызовем нашего эксперта.
3: Давай.
2: Ты вот второй день со мной споришь и делаешь это напрасно. Сейчас вызовем Евгению Меркушу. И она тебе просто носом ткнет в эту новость и поймет, что ты неправильно ее трактуешь.
3: Окей, хорошо.
2: Главное...
3: Если это будет по-другому, тогда ты передо мной извинишься
2: хорошо,
3: в прямом эфире
2: все, отлично.
3: На коленях. Прям.
2: Так,
3: я буду
2: Женя Меркушева, пожалуйста, Женечка, придите к нам в студию. Нам срочно нужно, чтобы вы нам помогли.
3: Так, я пока почитаю про клопов вонючек.
2: Да. Так мы новости все равно... А, ну ладно, мы рассказали, что главное, чтобы кто-то убирался во время беременности.
3: Да не кто-то, а беременная женщина должна убираться. А вот Женя пришла.
2: Женя, иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, пожалуйста. Вот скажи мне, пожалуйста, вот в этой новости важно, чтобы беременная женщина убиралась, именно будучи беременной, или хоть кто-то убирался в квартире, когда кто-то из них беременный?
3: Да вот же написано, регулярная уборка дома во время беременности.
2: Ну, чтобы
3: беременная
2: хоть кто...
3: женщина
2: нет,
3: должна убираться.
2: Нет, слово беременная женщина. Я прав.
3: Ну, хорошо.
2: Вот так вот, я победил.
3: Вы сейчас вместе будете передо мной извиняться.
2: Да нет, конечно, потому что ты видишь, смотришь книгу, а почему-то видишь фигу. Главное, чтобы хоть кто-то убирался, потому что пыль здесь важна, а не важно, чтобы женщина была беременна.
3: Нет. Ты посчитай, в чем смысл новости?
2: Два человека тебе сейчас сказали, в чем смысл новости. Чтобы чисто было в квартире, вот в этом смысл новости. Так, россияне назвали лучшие города для построения карьеры.
3: Какие
2: Москва
3: это
2: лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса, 66% работающих и ищущих работу москвичей считают столицу лучшим местом для роста... Что ты сделала?
3: Тебе скинула, чтобы ты еще раз ее почитал.
2: Для рода. Да мы потом ее прочитаем. Сейчас в эфире уже не будем читать, что
3: нет,
2: мы совсем больные
3: надо,
2: люди.
3: Мы запутали людей.
2: Мы не запутали. Главное, чтобы в квартире было чисто и не было пыли. И тогда дети рождаются здоровыми. Беременная мамаша здесь совершенно ни при чем. Так, Казань.
3: Вот тебе люди пишут, Марина, вы правы, я за вас. Артему скажите, если женщина беременная живет одна, уборку приравняли к активности.
2: Ну, это, причем
3: регулярная уборка во время беременности уменьшает риск задержек развития
2: сегодня.
3: У детей. Да я просто... Ну, ты не прав, ты еще Женю на свою сторону переманил, и меня тут на всю страну выставили дурочкой, которая читать не умеет и понимать смысл прочитанного. Между прочим, без этого вы не дали в школе аттестат, понимаешь? Читаешь? Ты там про клопов почитал?
2: Про каких клопов?
3: Про которые клопы-вонючки. По словам биологов, мраморные клопы уже закрепились в Подмосковье, их численность продолжает расти из-за того, что зимы мягкие. Поэтому насекомые эти не опасны, но могут уничтожать урожай и выделяют неприятный запах. Поэтому в народе их и прозвали клопы-вонючки.
2: Клоп-вонючка. Это хорошее оскорбление, на самом деле. Так, курьеров, которые не сдали тест на знание ПДД, переведут в статус неактивный и не допустят к сменам. А для успешной сдачи нужно правильно ответить на 80% вопросов. Слушай, там 10 вопросов, по-моему, или 15. Это настолько элементарно. Это просто элементарно. И они, некоторые, умудряются не сдать. Ладно, дорогие друзья, это все новости к этому часу.
3: По-моему, тема готова. Должна ли беременная женщина убираться или не должна?
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: А чем вам нравится стиральная паста Alba Active?
6: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
5: Alba Active. Стирает чисто, эффективно, безопасно.
7: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
8: В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
9: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
10: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
9: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Радио «Шансон» представляет.
12: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
13: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Дымова и Демина.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Вторник на календаре, 14 октября, давайте.
2: Среда же, да?
1: Среда на календаре, 14 октября. Ну, а чувствуешь себя, как будто вторник. Давайте посмотрим, какие песни поют сегодня звезды. Сегодня удача, Овны, будет с той стороны придет к вам, с которой вы меньше всего ее ожидаете. Вам даже возвратят долг, про который вы забыли. Песня дня, все, ерунда группы «Воровайки».
2: Тельцы, есть шанс сегодня избавиться от вредной привычки. Постарайтесь не просто от нее избавиться, но и добавить себе в жизнь какую-то новую полезную привычку. Совет ловите сегодня в песне «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, сегодня удачное время, чтобы приобрести друга на долгие годы. Скорее всего, это будет незнакомый человек, который обратится к вам случайно. Все как в песне «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, а у вас настало время, чтобы проявлять свои творческие способности своим выступлением. Вы даже можете вызвать восхищение у окружающих, а ваша песня в эту среду «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Львы, сегодня вы неожиданно увидите новые возможности для роста или развития в профессиональном плане, если посмотрите на происходящее немного под иным углом. Песня дня у мужика Валерия Курас.
2: Девы, благодаря скорости реакции и вашему профессионализму, вы быстро примете важные решения относительно своего финансового положения. Ваша песня сегодня «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, неожиданно приятное известие поджидает вас ближе к полудню. Это известие поднимет вам настроение, благодаря чему вы завершите начатое дело очень легко и очень быстро. Ваша песня «Я знаю точно» группа «Сентябрь».
2: Деньги, что ли, на карточку весам упадут? Интересно. Скорпионы, интуиция в очередной раз не подведет вас. Вы укрепите свои позиции в отношении к вам других людей. К вашему мнению будут прислушиваться и даже будут просить совет у вас. А ваша песня «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, в деловом плане этот день весьма благоприятен. Достигните договоренности со сложными людьми благодаря своей дипломатии. И песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, будьте самими собой, наслаждайтесь жизнью и делайте то, что считаете нужным. И вечером вас ожидает какое-то известие, которое немножко изменит ваши планы в отношении будущего. Совет сегодня ищите в песне «Горячий кофе», но это пара.
1: Водолеи, несмотря на то, что вы очень заняты на работе, не забывайте о посильных физических упражнениях, прогулках и общении с друзьями, членами семьи. Все как в песне «Ветер» Стаса Михайлова.
2: Рыбы, этот день хорош для различных взаимодействий, переговоров, встреч и даже для заключения важных контрактов. Люди будут прислушиваться к вашему мнению. А ваша песня сегодня «Отпускаю» Михаила Задорина.
1: Всем легкой музыкальной среды.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 31 день. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Удаленная занятость остается устойчивым сегментом российского рынка труда. Больше всего таких вакансий в сфере информационных технологий, колл-центрах и финансовой отрасли, рассказали РИА Новости аналитики. Также много предложений об удаленке в науке и образовании. В основном речь идет об онлайн-репетиторстве. По словам экспертов, главный плюс удаленного формата – экономия времени и денег на дорогу. Главный минус – ненормированный рабочий день. Аренда жилья в Москве дешевеет из-за снижения спроса. Снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 66 тысяч рублей, двушку за 100 тысяч. Это на 3% меньше, чем год назад. Арендатели в среднем ищут 3-4 недели. Это 4-летний максимум, сообщает РИА Недвижимость. Отмечается, что многие люди с ограниченным бюджетом пытаются сэкономить за счет совместной аренды жилплощади. По мнению аналитиков, до конца года ставки долгосрочной аренды жилья в Москве снизятся еще на 2-3%. Москва оказалась в пятерке лидеров по экологии в национальном рейтинге качества жизни по результатам прошлого года. Доклад подготовило агентство стратегических инициатив. Кроме столицы, в топ-5 оказались Адыгея, Чечня, Московская область и Санкт-Петербург. В двух столицах наиболее высокая доля обрабатываемых отходов, плюс ликвидированы все свалки. В Адыгее и Чечне зафиксирован приоритет на сохранении и защите природной среды. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Чепик, Холла и многие другие. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Игорь Иванович.
4: Да, Людочка.
3: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
4: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
3: Как нет? Вы же здесь.
4: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними.
1: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова.
1: Шоу, которое не может договориться и не спорить даже на минуту. Пишет нам наша слушательница Ира. Да вы всех запутали с новостями этими про беременность и уборку. Сначала показала, что прав Артем. Потом вроде Марина, про вас смеющиеся смайлики.
0: И опять должен
1: большое
0: быть прав
1: спасибо
0: Артем.
1: Спасибо всем, кто нам написал. На самом деле Артем прав, потому что он лев. И давайте на этом эту тему закроем. Дальше мы будем обсуждать совершенно другую тему.
0: Давайте, какую?
1: Пользовались ли вы когда-то своей внешностью для достижения своих целей и вообще в вашей профессии?
0: А почему мы решили об этом поговорить? Потому что ученые, те же самые, которые изучали пыль и беременность, они связали привлекательную внешность с преимуществами на работе. Итак, внимание. Привлекательные люди чаще чувствуют себя счастливыми. Авторы связывают это с так называемой премией за красоту. Привлекательным сотрудникам чаще предлагали более высокую зарплату, более комфортные условия и возможности карьерного роста. Удовлетворенность работы связана с общей удовлетворенностью жизни. Наиболее заметна эта связь оказалась у женщин в возрасте от 40 до 60 лет.
1: Хотелось бы поспорить с этими учеными, потому что мне кажется, что, конечно, симпатичным мужчинам тоже в этой жизни местами проще.
0: Вот,
1: ну, в общем,
0: вот
1: хотим
0: и
1: вас
0: надо
1: узнать,
0: да,
1: пользовались
0: выяснить.
1: Ли вы своей внешностью, считаете ли вы, что она вам в чем-то помогла, и вообще расскажите, вашей профессии внешность важна? Но тут даже, наверное, не красивый, не красивый. Тут
0: слушай,
1: про
0: но ведь есть ряд профессий, где действительно важнее внешность, нежели ум или еще какие-то там качества.
1: Но мы сейчас смотри. Не можем с тобой сказать, про, что есть не самые красивые актрисы, например. Но при этом все их знают, и они знамениты, и дело не с какой-то красиво-некрасиво, а именно, что есть какая-то харизма. А это вообще другая история.
0: Да, эту харизму важно разглядеть. И очень часто и эту харизму не видят, например, люди на экзаменах, когда приходит человек на комиссию, да, экзаменационная комиссия ему говорит, это вообще не ваше, вам не надо этим заниматься, идите отсюда и так далее. А потом через какое-то время человек все-таки попадает случайно в эту профессию, ему предоставляется шанс, и все понимают, что, боже мой, да это просто какой-то самородок, это бриллиант. Но если мы говорим про именно искусство. Вот. А так, да, есть профессии, где смотрят на внешность, а есть профессии, где смотрят на внутренние качества человека.
1: Встречают
0: по одежке,
1: провожают по уму. Все мы знаем эту поговорку.
0: Давайте про вашу профессию поговорим. Да, нам важнее, чем занимаетесь вы. И вот именно в вашей профессии, на вашей работе важно, как выглядит человек. Или это вторично? Главное, насколько он профессионал своего дела. Пишите +7 909 955 103 0. Работает Макс и другие мессенджеры.
4: Реклама на радио Шансон.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом единства 5 мая 2026 года. Подробности в официальной телеграм-канале сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Будет утро добрым, будет добрым день.
2: утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, откровенно сегодня с вами хотим поговорить о том, важна ли красота и внешняя привлекательность на вашей работе, в вашей профессии. Пользовались ли вы когда-то своей внешностью для достижения высоких целей? Плюс 7909-955-1030. Почитаем сообщение.
3: Почему именно высоких целей, низкие цели? Мне кажется, тоже иногда
2: преследуются. Мне кажется, слово «цель» — это всегда высокое что-то.
3: Ну ладно, бывают и пакостненькие всякие цели. Мне понравилось сообщение от нашего слушателя Дмитрия Игоревича. А у нас в автосервисе вообще не важно, как ты выглядишь. Главное — умение и знание. А
2: да,
3: вот не
2: есть.
3: Скажите, Дмитрий Игоревич, я вчера... На самом деле, я последние две недели занимаюсь своей машиной. Сначала я меняла масло. Потом мне понравился молодой человек, приемщик. Mm. И я такая думаю, поменяю-ка я еще масло в коробке.
2: Гулять-гулять.
3: И, в общем, когда я приезжала на прошлой неделе менять масло в двигателе, он такой, у вас такая машина, а я реально, ну, машина просто ошметки, грязь.
2: Я видел, как тебе ее намыли, аж резину начернили.
3: И, в общем, сначала я такая приезжаю, я говорю, слушай, мне надо масло поменять. И он такой, такая машина грязная, такая девушка красивая. И мне так это, мне так зацепило, думаю, ну, красивый же парень на автомойке, ой, в автосервисе работает. Думаю, ладно, я тебе покажу грязная машина у красивой женщины. Проходит неделя, я такая, у меня еще какой-то был странный звук, оказалось, что это стойки стабилизатора. Я думаю, ну и гулять так гулять, денег нет и не было, и не будет, давайте тратить их на машину. И думаю, а что у меня там стучит, молодой человек? Он такой, ну вот сейчас посмотрим туда-сюда. И, короче, вот я уже второй раз. И то, потому что я понимаю, что он с чувством юмора, он харизматичный. Не то, что я там в него влюбилась или еще что, а просто с ним приятно общаться. Я думаю, а почему бы не отдать свою машину еще раз в этот автосервис, чтобы они поменяли масло в коробке и заменили эти стойки
2: вот
3: стабилизатора?
2: Так вот, вот мы и разрушили
3: ваш миф. А из-за того, что он меня
2: миф...
3: застыдил, что у меня грязная машина, мне пришлось еще и машину помыть. И таким образом, как это называется, когда будут какие-нибудь новости, сколько в этом месяце россияне потратили на автомойку и уход со своим автомобилем, окажется, что больше. Все из-за чего? Из-за того, что симпатичные
2: так
3: ребята
2: что,
3: работают
2: Игоревич,
3: в автосервисе.
2: Игоревич, делайте, пожалуйста, выводы, тем более, что вы, я так понимаю, владелец автосервиса.
3: Почему ты так думаешь?
2: А он написал: роль понравившегося парня выполняю я.
3: А, и на фотографии Скрудж Макдак или кто это? Посмотри на аватарку.
2: Да, на аватарке
3: Скрудж Макдак. Утка Бага, Дональд Дак, наверное.
2: А пришлите-ка нам свою фотографию, Дмитрий Игоревич. И мы вы... А может быть, Марина была в вашем сервисе? Вот это была бы, конечно, интересная история.
3: Кстати, он мне вчера Наговицын играл. В автосервисе, где была я.
2: Ну, это хорошо. Это значит, у автосервиса есть вкус. Мы гордимся.
3: Дорогие, мы и не ходим. Только где красивые ребята работают и слушают Наговицына.
2: Так, что еще? Здравствуйте, любимые ведущие. Как бы мне сложно сказать, так как не искал работу, а по своей работе скажу, когда едешь на объект, ты должен выглядеть с иголочки. От этого зависит дальнейшее сотрудничество в такси. Я должен выглядеть опрятно и не пахнуть плохо. Конечно, внешность решает все. Вот так вот написал нам Евгений. Хорошо, что есть таксисты, которые следят за внешним видом.
3: Особенно они должны хорошо выглядеть в районе затылка.
2: Да, плохо, что они не все об этом знают, что они не должны источать ненужных ароматов.
3: Не знаю, ты часто ездишь,
2: пишите. Аромат.
4: Реклама на радио «Шансон». Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных.

0: строят для чемпионов.
1: Вас
0: строят, строят в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу Казань, Сибирский тракт 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП «Вильдан Вальнарель Дусовна», ОГРН 324-169-300-099-872.
4: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8 843 216 17 17.
2: Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так важно ли вам, как вы выглядите на своем рабочем месте, и вообще у вас на работу берут по одежке, принимают или по уму? Искренне считаю, что красота везде имеет большое значение, пишет нам Константин, но я не о пропорциях лица или идеальной фигуре, дело в элементарной гигиене, харизме и чистоте нравственных порывов. Никто не хочет сотрудничать с грязными патлами или с запахом пота. Вот. Константин, инженер.
2: Ну, правильно. Я, знаешь, вспомнила шутки про радиоведущих.
1: Так.
2: Ну, потому что говорят, что на радио работают те, кто по внешности не подошел для телевидения.
1: Ну,
2: есть на эту тему,
1: есть,
2: знаешь,
1: такое
2: анекдот.
1: Дело, да.
2: Я же их не умею рассказывать, но сейчас я вам попытаюсь зачитать его красиво.
1: Давай.
2: Девушка устраивается работать на радио, и директор ей говорит: вы нам подходите, голос потрясающий, бархатный, глубокий. Девушка говорит: ну, спасибо, когда первый эфир? Завтра в полночь, и, пожалуйста, не включайте в студии свет. Магия радио должна остаться нетронутой. Вот как бы про внешность вот такой вот анекдот.
1: Но это вот современное радио, когда ты не просто говоришь, а тебя еще и все видят, да? Как бы мы-то знаем, что нет-нет, да некоторые подсматривают за нашей работой.
2: А самое главное... У нас радио такое, что можно смотреть действительно и на сайте, и в соцсетях.
1: Практически все
2: и практически везде. А раньше, мне кажется, магия радио была в том, что ты слушаешь
1: образ,
2: голос, представляешь себе какой-то человек. Ну, то есть, например, я иногда, когда слушаю какие-то радиостанции, где я не знаю, как выглядят люди, я иногда прям могу себе нафантазировать какого-нибудь симпатичного радиоведущего. Вот, а потом думаю, наверное, кто-нибудь... А потом в интернете думаю, дай посмотрю, как выглядит. А потом думаю, не мое. По голосу мне нравился больше. И думаю, интересно, сколько людей так же обламываются, когда нас
1: видят
2: с тобой
1: нас?
2: Не видели.
1: 100%, я думаю, облом 100%. Так, здравствуйте. Мне сейчас 71, а люди до сих пор в любви. Признаются, пишет нам Татьяна, и ни слова о профессии своей. Татьяна, мы хотим все-таки про профессию
2: поговорить. Мне кажется, возраст вот тоже не имеет значения, потому что я очень часто на улицах встречаю людей в возрасте, невероятно красивых, не с точки зрения общих эталонов и представлений о красоте, а именно какая-то харизма, какая-то, знаешь, ухоженность, какой-то красивый стиль в одежде, подача себя. И ты вот на это смотришь, особенно вот гуляя где-то в центре, или смотришь на пожилых людей и прям вот думаешь, как же красиво люди умеют стареть. Без вот этих, знаешь, там, когда лоб натянут, сделано кучу пластических операций.
1: Вижу плохого в том, что у людей натянут лоб.
2: Иногда с перебором. Натянут, так что человек даже
1: не бывает
2: не может
1: натянутый с перебором лоб. Он бывает либо натянутый, либо нависший на твоей брови. Доброе утро. В свое время для меня это была больная тема, пишет нам Татьяна. В юности я была очень симпатичная, по профессии я юрист. И при устройстве на работу всегда были сложности. Женщины-начальницы считали, что красивая внешность не равно ум, а мужчины-начальники откровенно намекали, и было ужасно обидно. Ну, понятно, на что намекали, да? Сейчас все в порядке. Опыт... навыки берут свое, но если бы я была мужчиной, я добилась бы гораздо большего только своей головой. Ну а так, в 90-е со своей внешностью у меня были практически неограниченные возможности. Я всегда выбирал другое. Может быть, теперь зря.
2: Хорошее, глубокое сообщение. Алена пишет: доброе утро, любимые ведущие. Моя привлекательность мне вообще только мешает. Больше

Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. За окном октябрь, пасмурно и прохладно, но переобуваться на зиму еще рановато. Среднесуточная температура уверенно держится выше плюс 6-8 градусов, и максимально внимательным нужно быть только в ранние утренние часы, когда на асфальте может появиться так называемый черный лед, который почти невозможно увидеть. Но уже через месяц или чуть позже с неба полетят белые мухи, и задумываться о наличии зимнего комплекта колес для своего автомобиля точно самое время. Кстати, хочу обратить ваше внимание на то, что у шин, как и у любых других изделий, существует срок годности. И когда сосед сообщает вам, что у него такие шикарные шины, на которых он ездит 10-ю зиму, намекните ему, что о замене на более свежий комплект стоило бы задуматься уже года 4 назад. Разжигать извечную священную войну на тему шипы или не шипы я бы не хотел. Но точно знаю, что многие водители отказываются от шипов по причине капризности такой резины. Ведь покупка ошипованного комплекта шин в их понимании сопряжена со специфическим ритуалом, в рамках которого необходимо первую 1000 километров уныло тошнить в правом ряду со скоростью не выше 60 км в час. Ведь если не провести эту тоскливую обкатку, половина металлических зубов вылетит на первом же светофоре. И отчасти раньше это было правдой. Инженеры из компании Йокохама решили, что в 21 веке пора положить конец этой доисторической традиции. Передовая технология ошиповки, применяемая в зимних шинах Йокохама, например, Iceguard IG65, кардинально меняет правила игры. Секрет кроется в инженерном расчете уровня Бог. В них используется не просто стандартный гвоздик-железка, а специально разработанный фигурный шип с многогранным фланцем и усиленным основанием. В сочетании с особым составом резиновой смеси околошипной зоны и жесткой архитектурой блоков протектора шип буквально вливается в структуру колеса. Он зафиксирован настолько крепко, что выдерживает колоссальные нагрузки при экстренном торможении и резких стартах. Теперь вы знаете, что легендарная обкатка больше не нужна. Да и фобия, что в процессе эксплуатации вы будете терять шипы, должна начать проходить. Выезжая из шиномонтажной мастерской, можно сразу эксплуатировать автомобиль в привычном ритме.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. «Эстравел». Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
7: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com.
8: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
9: Радио «Шансон» представляет.
10: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: 12+.
1: Жак Моторс. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон» 2026. Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на jackcar.ru. Джак. Автомобили для любого момента вашей жизни.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
4: Итак, ученые связали привлекательную внешность с преимуществами на работе. Пользуетесь ли вы своей привлекательной внешностью на своей работе? И вообще, важна ли внешность на вашей работе? Напишите нам подробнее о себе и о своей профессии. Так, не могу сказать, что пользуюсь. Скорее нет, пишет нам Вячеслав, потому как часто недооцениваю себя. А если что-то срастается, отношу это к удаче и просто к стечению обстоятельств. Думаю еще, что энергичность, заинтересованность и пробивные качества играют роль. Но в принципе, да, конечно, это все хорошие качества. И энергичность, и заинтересованность, и пробивные качества.
5: Константин, пробиваемость. Которого ты читал в прошлом выходе, так. Он написал: «Да ладно, вы зачитали мое сообщение, мечтал вам написать, но всегда думал, что до меня не дойдет очередь.
4: Почему?
5: Привет, крутые 2D, и как сказал Наполеон, дайте человеку власть и узнаете, кто он. Ведь это тоже красота, только внутренняя. Вообще-то мы все сообщения читаем, когда есть возможность».
4: Любовь пишет: «А как понять, красив ты или нет?» А это понимают люди, которые принимают на работу обычно. Мы о них сейчас говорим.
5: Мне кажется, вот кто принимает на работу, там у них все вообще по-другому работает.
4: Да ты что? Ну-ка расскажи, как у них это работает?
5: Не, ну я к тому, что они же не первый год на работе, и они понимают, что иногда внешность бывает обманчива. Потому что, например, вот ну я по себе могу сказать, да, были же времена, когда я была худая, молодая, красивая. То есть я сейчас, например, ну у меня действительно, я, например, даже фотографироваться не люблю, потому что я себе не особо нравлюсь, потому что я реально поправилась, похудеть не могу. Ну то есть, ну это как бы ладно, отбросим все это. Я такая думаю, я хороший человек, хорошего человека должно быть много, и у меня как бы есть чувство юмора, и мне как бы, я пока на этом выезжаю.
4: Да,
5: но
4: да,
5: в целом,
4: да.
5: А я, например, вспоминаю времена, когда я была стройная, худая, и как вот, как ведут себя мужики, вот ты знаешь, mm-hmm. действительно нехорошо. И ты думаешь, лишний вес иногда это защита от мужиков, которые вот могут, ну, немножко приставать к тебе.
4: Да,
5: или
4: да,
5: наоборот, знаешь, типа, если женщина красивая, значит, можно думать, что она глупая. Ну, то есть какие-то вот эти вещи, я думаю, что женщины меня поймут, о чем я говорю, особенно вот по молодости, когда ты еще не понимаешь, как можно себя поставить с людьми, чтобы они по-другому с тобой общались. И это вызывает даже некоторые трудности и проблемы, потому что, ну, я же рассказывала тебе, когда работала с пьяными летчиками. Mm-hmm. Ну, не всегда, конечно, пьяные были.
4: Дорогие друзья, Марина не работала с пьяными летчиками, которые летают. Нет, нет, нет, те по-прежнему трезвые, это все нормально.
5: Это другие
4: летчики, которые продавали самолеты свои.
5: Ладно, сейчас чуть лишнее. Я скажу, я все время забываю, что нас могут слушать все.
4: И даже летчики.
5: И даже пьяные летчики. В общем, я к тому, что поэтому иногда, даже вот я потом читала исследования, психологи говорят, что иногда, когда люди набирают лишний вес, это может быть связано с тем, что они прячутся от чего-то из серии, знаешь, набрать вес в глазах общества, что это прям вот не буквально, а натурально. Ладно, Артем, почитай сообщение, а то я как-то лишнего я уже говорю.
4: Так, доброе утро. Это, конечно, важно, как девочка выглядит, слит ли она со своей внешностью и одеждой, хотя бы расчесывается она по утрам или нет.
5: А бывает, что нет.
4: И это важно на работе и в семейной жизни. У меня средняя внешность и в молодости была, и сейчас средняя внешность. Видишь, как люди себя оценивают. И это не мешает мне жить на работе, и коллектив, и заказчики ценили за профессионализм и за умение выслушать и дать какой-то полезный совет. Всю свою жизнь работаю закройщицей и портной. Как говорится, расправь брови, улыбнись, и народ к тебе потянется. А вы так притерлись друг к другу, что стали похожи на семейную пару.
5: О, боже.
4: Да, я скоро начну поколачивать свою
5: светлую. Не дай бог. Но вы знаете, вот по поводу красоты, это же как и искусство, красота это всегда вкусовщина. Кому-то
4: конечно,
5: одно красиво,
4: конечно.
5: Кому-то
4: безусловно.
5: Другое. Потому что, например, вот Фаина Раневская, она часто иронизировала насчет внешности,
4: да.
5: Когда даже она говорила, что красота там страшная сила, или что Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить мужчины, и глупыми, чтобы женщины могли любить мужчин. Ну, как бы в этом же действительно что-то есть. Mm-hmm. И просто по поводу красоты, мне кажется, вот когда кто-то пишет, вот, там, я себе не нравлюсь, у меня средняя красота, обязательно в вашей жизни встретится человек, для которого вы будете самым красивым, и это не только про внешность, а вообще про совокупность всех ваших качеств, и душевности, доброты, и отзывчивости, так что все это важно. И красота это... В общем, некрасивые тоже глупые бывают.
4: Внешний вид, привлекательность должны быть в любом деле, особенно если человек работает с людьми. Я профессиональный шофер, работаю с медиками, мне приятнее общаться с аккуратными сотрудниками и самому соответствовать. Да, машина у меня всегда чистая, а одежда у меня всегда опрятная, всегда помыт и побрит, пишет нам Руслан из Воронежа.
5: Аж хочется фотографию попросить.
4: Так, Руслан,
5: пришлите,
4: пожалуйста, фотографию своей помытой машины и побритого себя. Плюс 7-909-955-103.0. Работает Макс. Дорогие друзья, мы эту тему обсуждать продолжим уже в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» остался 31 день. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Гражданам Черногории, которая вводит визовый режим для россиян, также придется получать визы для поездок в Россию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что решение Подгорицы наносит очевидный ущерб черногорским интересам. В сентябре МИД Черногории уведомил российскую сторону о введении виз для наших граждан с 1 ноября. Решение связано с выполнением обязательных критериев для вступления в Евросоюз. Дорожный знак для стоянки машин многодетных семей появится в России до конца года. Над поправками в ПДД работает Министерство транспорта. Ведомство летом презентовало макет нового знака парковки. Региональным властям напомнили о рекомендациях по предоставлению семьям с 4 и более детьми возможности бесплатной парковки 2 машин. Пока не уточняется, будут ли выделять многодетным отдельные машиноместа, как инвалидам. Сегодня сама льгота предоставляется регионами. Чечня и Краснодарский край оказались регионами с самой низкой долей курильщиков. В число регионов с низкой распространенностью курения также вошли Ингушетия, Тыва и Дагестан, сообщает РИА Новости. Отмечается, что в Ямало-Ненецком автономном округе, Северной Осетии, Мордовии и Чувашии курит каждый 10-й взрослый. Огурцы в России в конце сентября стоили в среднем около 124 рублей за килограмм. Это на 4% меньше, чем годом ранее, рассказал РИА Новости исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Он отметил, что цены на огурцы подвержены высокой сезонной волатильности. После зимнего периода сокращаются затраты на отопление теплиц и расширяется предложение на рынке овощей открытого грунта. В итоге огурцы дешевеют до годового минимума. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем обсуждать, помогает ли внешность на рабочем месте. Пишите в Макс и другие мессенджеры. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
0: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Влюблялся я немало, ах, ни в кого попало. Журчало время, как вода.

0: ее храни.
1: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, «Юсуповская больница».
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Все, можно не тараторить.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши любимые. У нас сегодня с 10 утра в гостях будет Виктор Дорин. Представит свою новую песню. Песня...
1: Вы просто будете в шоке.
2: На самом деле, если вы следите название, за соцсетями «Радио Шансон» и соцсетями Виктора Дорина, вы уже понимаете, что это будет песня про какое-то женское имя.
1: Mm-hmm.
2: Для нас это имя не пустой звук.
1: Слишком хорошо знакомое, да.
2: Ну, в общем, не пропустите, будет интересный «Звездный завтрак». Тем более, Виктор Дорин давно не был в гостях. Узнаем вообще, как он поживает и как докатился до такой жизни, что появились у него в репертуаре такие песни.
1: Но пока возвращаемся к нашей теме. Ученые связали привлекательную внешность с преимуществами на работе. И мы хотим спросить, пользуетесь ли вы своей привлекательностью
2: на
1: вашей работе. Да, и, конечно, очень важно, кем вы работаете. Вот что нам пишет Наталья. Любимый ведущий, могу честно сказать, что пользовалась своей внешностью не только на работе,
2: так,
1: но и даже в институте. Хотя я училась хорошо, но благосклонное отношение никогда не бывает лишним. То же самое относится и к работе в министерстве. Поблажки мне были не нужны. Естественно, если вы министр, конечно.
2: Наталья была министром?
1: Ну, а кем еще можно работать в министерстве? Только министром. Ну, либо заместителем министра.
2: Замминистра, да.
1: Я была хорошим специалистом, но хорошее отношение начальству всегда приятно. Вот такое сообщение.
2: На самом деле, по поводу вот внешности, мне мама рассказывала такую шокирующую для меня историю, когда у нее только родилась моя старшая сестра, то есть мамина первая дочь, и в роддоме мама, ей врач говорит, как вы ее назовете? А мама тогда не была замужем, ну, потому что такая вот история неоднозначная, хотя это было там 45 лет назад, и врач в роддоме говорит, ну, мама говорит, я хочу назвать ее Кристина, а врач в роддоме говорит, а вы понимаете, что это имя обязывает? Ну, из серии, что типа, вы уверены, что у вас прям вот эта девочка достойна имени Кристина? Mm-hmm. И мама говорит, я так обалдела. Она говорит, а что не так? Ну вот у вас же мужа нет туда-сюда. И мама говорит, мне было так это неприятно услышать, что вот врачи так могут вообще рассуждать, что какое-то имя какому-то ребенку можно дать, какому-то
1: я
2: нет.
1: Я не думаю, что это и были итоге... врачи. Я думаю, что это была акушерка.
2: Ну не знаю, но сам факт. И когда мама мне это рассказывает, я говорю, как? Ну то есть это так неприятно, что некоторые люди могут какие-то делать выводы, какие-то давать советы, какое имя обязательно.
1: Слушай,
2: ну
1: акушерки в роддомах очень много имеют полномочий, и они так...
2: Называть всех старородящими
1: вообще,
2: или вообще...
1: Они, ну, вообще
2: мне кажется, что сейчас,
1: не церемонятся.
2: Сейчас уже как будто бы не так.
1: Женщиной.
2: Мне кажется, это все, ну, единичные
1: не знаю,
2: случаи.
1: У меня бывшая супруга рожала двоих детей, да. Одного рожали за деньги, другого рожали не за деньги, и как бы отношения...
2: Разный подход.
1: Вообще... Поэтому, дорогие друзья, я не знаю.
2: Не знаю. Как... Я без денег рожала, но мне даже говорили, не хотите ли вы принять участие в документальном фильме в СССР. Я говорю,
1: мы снимаем кино для взрослых.
2: Я говорю, 2013 год, это же не совсем уже СССР-то как бы. Они говорят, ну фильм документальный, соглашайтесь или нет?
1: Да ладно,
2: Паша нам пишет, что самая красивая часть человека — это мозг. Приятно находиться в компании с человеком, у которого хорошие манеры и грамотная речь. А вы что думаете про внешность? И все такое в этом
1: пишите.
2: Духе.
5: Реклама.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастр с собой захватить.
5: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев.

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Дымова и Демин на «Радио

0: светом 8 московскую.
1: Откровенно, сокровенно.
2: Откровенно о сокровенном.
3: Важна ли внешность на вашей работе? Важно ли, как выглядите именно вы? Есть ли какие-то преференции и поблажки со стороны начальства относительно вашей внешности? Тебе...
4: Давай про тебя.
3: Ну, давай про меня. А что про меня?
4: Тебе когда-то внешность помогала? Слушай, по продвижению по карьерной лестнице?
3: Мне кажется, да. Ну... Мне кажется, да. Ты же знаешь, что огромное количество времени... Ну, если мы берем большой жизненный отрезок, огромное количество времени я занимался тем, что...
4: Хорошо выглядел.
3: Проводил различные мероприятия. А там напрямую...
4: А разве это связано с внешностью?
3: Вообще там, да, конечно.
4: А мне кажется, это связано с чувством юмора, с харизмой, с умением
3: держать
4: всегда, интерес.
3: Не всегда на первой встрече ты можешь продемонстрировать все свои качества, там, всю свою харизму, все свое чувство юмора. Поэтому вот в этой, скажем так, профессии ведущей мероприятий, там, конечно, встречают по одежке. И то есть от того, как ты выглядишь, зависит от того, хотят люди с тобой общаться.
4: Дорогие друзья,
3: или нет.
4: Вам важно, как выглядит Артем Демин? Ну, то есть, как бы, вот то, что он обаятельный и привлекательный, это, ну, я к тому, что просто мне кажется, что внешность, это действительно, ну...
3: Марин, ну, потом уже неважно, как ты выглядишь, да, согласен, когда люди узнают тебя ближе, когда у них есть возможность с тобой пообщаться, когда ты им уже провел мероприятие, тогда уже, да, на последующее мероприятие они... Совершенно уже как бы можно
4: просто
3: на внешность закрыть глаза.
4: Просто я имею в виду,
3: глаза.
4: Даже если взять какие-то вот лица, которые для нас сейчас уже стали какие-то звезды, актеры, какие-то знаменитости, да, артисты. А ведь если не знать, что это артист или знаменитость, то ты можешь и не обратить внимания на этого человека. Только тот факт, что мы их узнаем, и потом уже начинается, что у меня знакомый есть стоматолог, который говорит, иногда люди приходят и говорят, я хочу зубы, как вот у такого, ну, допустим, там, у Джулии Робертс. Мне нужны вот такие же зубы с такой же щеткой. Ну, то есть у людей, и не факт, что это красиво, а сама Джулия Робертс, например, в своих интервью говорит, меня дразнили все, зато у нее такая щербинка есть между передними зубами, и она говорит, меня дразнили за это в детстве. То есть история в том, что популярная культура массовая, она какие-то вещи делает модными, хотя если бы не эта мода, то это никогда бы и не стало чем-то.
3: Ну что ж, прекрасно почитали сообщение, дорогие друзья, скоро почитаем еще.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L? Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене. От 1 799 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
14: Цена действительна на модель Tenet T4. 3L комплектация «Актив» 2026 года выпуска в «Экспокар», улица Первоязинская, дом 7.
15: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в «Росбанкрот». 8 843 216 17 17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Ирина Круг и Виктор Королев только что были на радио «Шансон». А где же можно увидеть в ближайшее время и Ирину Круг, и Виктора Королева? Не знаешь, Марин,
3: случайно? На «Эх, разгуляй», конечно же, будут и Ирина
2: Серьезно?
3: Круг, и Виктор Королев. Поэтому, дорогие
2: Здорово.
3: Друзья, если вы хотите увидеть и услышать любимых артистов, потанцевать, вообще насладиться невероятной атмосферой и проводить осень красиво, то заходите на сайт radioshanson.ru.
2: А сколько дней до «Эх, разгуляй», Марин? Правильно,
3: месяц,
2: ровно месяц.
3: Ровно месяц.
2: Да, ровно месяц, молодец.
3: Уже 14 ноября встречаемся на Лайф-арене. Будет грандиозно, потому что это всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй! Возрастное ограничение 12+, билетов остается все меньше и меньше.
2: Так, ну что, Марина продолжает флиртовать с мужчинами. Я смотрю здесь в мессенджере Макс. Мужчины уже присылают ей какие-то приватные фото.
3: Ну какие приватные?
2: Ты выпрашиваешь у них.
3: Нет, смотри, Николай нам пишет.
2: Стоп. Ты выпрашиваешь у них фотографии. Смотри, тебе человек пишет там, а вот у меня, например, по поводу внешности всегда меня путают то с таджиком, то с узбеком. Что делает Марина? Марина Николаю пишет, а есть фото?
3: Ну, я должна Николай, понять, почему путают.
2: Естественно, присылает фото из какого-то дорогого внедорожника.
3: Мне кажется, это грузовик.
2: Ну, какая разница, Марин, мы же не видим.
3: А хотя, грузовик же
2: тоже внедорожник. Да.
3: Ну, просто Николай пишет, что родители русские,
2: вырос
3: в Подмосковье.
2: Дальше что пишет Марина после фотографии Николая? Ну, вы красивый. Николай пишет, вот так иногда внешность обманчива. Ребят, вы уже это, вам не кажется, что это уже флирт на рабочем
3: Нет,
2: месте,
3: Нет, это не флирт,
2: Марина?
3: На рабочем месте.
2: Что ты творишь, Марина?
3: Слушай, когда
2: Марина.
3: Ты говоришь, а пришлите свою фотографию женщинам,
2: это
3: а потом
2: нормально.
3: Говоришь, это Марина вам пишет.
2: Это нормально.
3: Николай, это с вами переписывался Артем Демин, я вам вот что скажу. А сейчас он это все делает вид, как будто бы это я такая развратная
2: Николай,
3: женщина.
2: Николай, нет, у нас запрещено сейчас, вы понимаете.
3: Чего? Что
2: у нас запрещено вот то, что ты еще на что намекала, а сейчас это у нас в стране. Не запрещено. Это вот пропаганда.
3: Так, а
2: вот
3: мне Дмитрий
2: она...
3: Игоревич говорит, Марина, да. В твою коллекцию добавь меня и храни под подушкой. Жду фото. Сейчас
2: так,
3: напишу,
2: ну, Дмитрий Игоревич только скрушь Макдак на этой,
3: так,
2: на аватарке.
3: Ну, подожди, сейчас мы запросим фото. Так, мужчины, если вам некому присылать свои фотографии, я сейчас вам всем напишу.
2: Кстати, да.
3: От меня не убудет.
2: Нет, Марин, давай такая будет опция от тебя.
3: Какая?
2: Люди присылают тебе фотографию.
3: А я пишу.
2: Ты честно оцениваешь их от 0 до 10.
3: Ну,
2: и...
3: нет, я так не хочу.
2: Почему?
3: Это мне тогда надо голосовой. Я по голосу тоже делаю выводы по тому, как человек общается. Ну, просто вот
2: Но
3: Николай написал, ни одной ошибки не допустил в своих сообщениях. Я считаю, что это показательно.
2: Но Николай в Министерстве обороны работает.
3: Ну, так, а ты думаешь, к чему вся эта переписка?
2: Вот.
3: Зачем все это затевалось? Так, ладно, продолжаем тему.
2: Дмитрий Игоревич, Скрудж Макдак тебе прислал свою фотографию.
3: Ой, красивый тоже.
2: А рядом жена?
3: Ну тоже видимо, красивая
2: ну,
3: женщина.
2: Видимо, да. Видимо,
3: да. Даже и не скажешь, что у вас свой автосервис.
2: Ну, кстати...
3: Или это не тот человек? Да.
2: Дмитрий Игоревич, я сейчас хочу сделать...
3: А мы теперь просто будем обсуждать людей, да?
2: Да, просто, а что, нормально.
3: Новая рубрика.
2: Ну, нормальная же рубрика, что, обсуждаем ваши лица.
3: Нет, можно?
2: Но Дмитрий Игоревич выглядит даже, ну, я сейчас, конечно, скажу неправильную вещь.
3: Так у нас нельзя сейчас говорить.
2: Да, но Дмитрий Игоревич выглядит симпатичнее, чем женщина на фотографии. Ну, мне так кажется. Вот ты,
3: Артём,
2: там,
3: вот,
2: ты должна сказать.
3: Я сейчас начинаю сомневаться.
2: Ты не должна сейчас сказать, что я прав. Или нет?
3: Нет, мне, женщина мне тоже кажется
2: ну
3: красивой.
2: Все, ты не хочешь просто никому... Я понял, ты... у тебя это все такая... Все не настоящее.
3: Просто красивая. Сам ты не
2: настоящий.
3: Нам классную историю написала Мария. Здравствуйте, дорогие ведущие. Я всегда была стройной, с хорошей фигурой. Не красавицей, но очень симпатичной. Одевалась всегда хорошо, юбочки, платья. При этом я очень простой человек. Всегда у меня были проблемы с женской частью коллектива. Постоянно была ревность к мужчинам коллектива из-за их внимания ко мне. Хотя у меня был муж, и, в принципе, никто другой меня не интересовал, не волновал, и не был для меня предметом мечтаний. На последнем месте работы коллеги вообще откровенно меня выживали из-за ревности. Mm-hmm. Одна коллега. А, но я выстояла, и уволилась
2: кому она,
3: а я работаю. Ну, наверное, к коллективу, к мужчинам в коллективе. Но что мне сделать, если я нравлюсь мужчинам, восклицает Мария. А паранджу, что ли, мне надеть? Не могу. Сейчас мне 52 года, я по-прежнему молода, стройна, полна оптимизма, несмотря на огромные трудности и горе, выпавшие мне за последние 3 года, Всем хорошего дня и позитива, и никогда не падайте духом. В целом, внешность мне помогала и мешала. Не могу сказать однозначно, чего в жизни было больше. Mm-hmm. И Мария присылает своих просто роскошных, классных мальчиков, внуков. Mm-hmm. И реально, Мария, ну вы роскошная. Даже я бы и не подумала, что вы бабушка. Пришлите вы такую фотографию с вашими внуками, можно было подумать, что вы просто молодая мама.
2: Так, приветствую. По одежке встречают везде, пишет нам Андрей. Работаю я в сфере грузоперевозок, и могу сказать, клиенты смотрят на внешний вид водителей, как они общаются с клиентами, как выглядит транспорт, техническая составляющая. Если что-то не так, считай, что виделись последний раз. И поэтому у нас сарафанное радио тоже работает. В общем, надо следить за внешним видом.
3: Артем, да. Михаил Геннадьевич мне прислал свою фотографию.
2: Ну, начинается.
3: Черно-белую.
2: Начинается.
3: Во-первых, он написал,

0: главный герой на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это главный герой на радио «Шансон». Игра, где можно выиграть два билета на концерт Алексея Петрухи.
2: А когда же состоится концерт?
1: 1 декабря.
2: А где?
1: Первый день зимы, Марин. Где расчистим площадку, там и будет. Ладно, шучу. Концертный зал «Москва» называется там, где остров мечты.
2: Ну, роскошно.
1: Проспект Андропова.
2: У нас два билета на этот концерт. И правильно нужно будет ответить на наш вопрос. А вопрос такой.
1: Ну-ка.
2: Алексей Петрухин окончил Волгоградский институт искусств имени Серебрякова.
1: Угу.
2: И, конечно, когда кто-то заканчивает какой-то институт, ему потом выдают диплом.
1: И спишут какую-то
2: написано,
1: специальность.
2: Какая у человека специальность. Так вот, какую же специальность в Волгоградском институте искусств получил Алексей Петрухин? Три варианта.
1: Давайте узнаем.
2: Эстрадное пение, звукорежиссура или дирижер народного хора.
1: Итак, дорогие друзья, Волгоградский институт искусств имени Серебрякова. Какая специальность написана в дипломе у Алексея Петрухина? Дирижер народного хора, эстрадное пение или звукорежиссер? Ваша задача – прислать правильный ответ, и при этом нужно оказаться 14-м, правильно приславшим свой вариант. Только тогда вы получаете два билета на концерт Алексея Петрухина. Ну что, вы готовы? Давайте, отправляйте на номер плюс 7-909-955-103-0. Кто присылает 14-м правильный ответ, тот отправляет.

0: отправляется на концерт Алексея Петрухина. Желаем вам удачи. Скоро подведем итоги.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет!
10: Следствие зашло.
9: Как?
7: Так.
10: Без стука.
7: Ты кто?
9: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
13: По особо интересным делам.
10: Новой серии.
7: Ого!
10: А ты видела?
12: Нет.
7: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг, 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
7: Где?
10: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
14: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Идеально подходит и для дома, и для дачи. Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на «Радио Шансон».

0: Главный герой на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это главный герой. Это игра, где вы должны были правильно ответить на наш вопрос. Вопрос звучал следующим образом. Волгоградский институт искусств имени Серебрякова закончил Алексей Петрухин. И мы хотели бы у вас поинтересоваться, по какой специальности. Три варианта вам давали на выбор. Эстрадное пение, звукорежиссура или дирижер народного хора. Ваши мнения разделились. Кто-то считал, что Алексей Петрухин закончил звукорежиссуру. Кто-то писал, что эстрадное пение. Кто-то просто написал, что Алексей Петрухин гармонист. Ну, а правильный вариант, конечно же, дирижер народного хора. И теперь наша с вами задача понять, кто же был 14-м. Очень внимательно считала
2: все... Ты пересчитал?
1: Все... Нет, конечно.
2: А, то есть я сейчас посчитаю. Ладно, да, ты... я просто встречал дорогих гостей.
1: Дорогих гостей.
2: Виктора Дорина встречала, да. Мы с ним поболтали немножко, я задержалась.
1: Ничего страшного. Вы можете, вы можете продолжать болтать с Виктором Дориным, и у меня для тебя хорошая новость. Вы можете с ним болтать еще целый час.
2: Так, 14-й по счету сегодня была...
1: Так.
2: Татьяна Власкина. На какие
1: Татьяна
2: цифры заканчивается
1: Власкина.
2: Ее номер, непонятно.
1: Почему?
2: А потому что у Татьяны есть только фотография, она в белом пиджаке.
1: Татьяна в белом пиджаке. Вы сегодня...
2: Или куртка.
1: Татьяна в белом. В общем, вы получаете сегодня два билета на концерт Алексея Петрухина. Еще раз напомним, где же пройдет этот замечательный концерт. А концерт пройдет 1 декабря.
2: В концертном зале «Москва». Приходите, будет невероятно. И новые песни, и любимые всеми хиты. Концертный зал «Москва» в Москве 1 декабря.
1: Харизма, Марин. Неподражаемый вокал. Живое профессиональное звучание. Ну и, конечно же, песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом. Что это за песни? Давай вместе. «Пластиночка».
2: «Клееночка».
1: «А жизнь моя».
2: «На коне бы да в степь».
1: «А мы живы, пока мы любим». В общем, эти песни действительно стали по-настоящему народными и вышли уже далеко за пределы какого-то одного жанра. Будет и драйв рок-н-ролла.
2: Ну, все, уже подарили
1: будет
2: билеты.
1: Будет и душевность
2: шансона. А ты уже не читаешь сообщение про красоту?
1: Будет зажигательность фолка. А что там с красотой?
2: Ну, мы обсуждали тут красоту.
1: Ну, давай.
2: И мужчины, и женщины. Или уже у нас времени нет?
1: Ну, 40 секунд у нас есть на красоту, а потом на гороскоп.
2: В общем, дорогие друзья, спасибо, что вы поделились своими историями. Закончим историю от Брэдека, который пишет: «Всем привет! Я смотрю женский пляжный волейбол, явно не из спортивного интереса. Короче, внешность решает, но главное всегда оставаться хорошим человеком».
1: Брэдек, у меня для вас еще один лайфхак. Помимо женского пляжного волейбола, можно еще смотреть женский теннис. Тоже весьма увлекательно.
2: Да, там интересные звуки женщины издают.
1: И не только.
2: Но все-таки женщины хороши не только звуками.
1: Ладно, дорогие друзья, вам удачи на ваших работах вне зависимости от вашей внешности. Хотя для нас с Мариной вы все выглядите великолепно. Мы вас любим.
0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Среда на календаре, 14 октября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, сегодня удача придет с той стороны, с которой вы, овны, этого меньше всего ожидали. Вам даже могут вернуть долг, про который вы уже давно забыли, вы уже простили этого человека. А сегодня бас, и неожиданно появятся денежки. В общем, песня дня, все ерунда. Группа «Воровайки».
2: Тельцы, у вас сегодня есть шанс избавиться от вредной привычки. Постарайтесь не просто от нее избавиться, но и добавить в свою жизнь что-то новое и полезное. Совет ловите в песне «Черноокая» Ивана Кучина.
1: Близнецы, сегодня весьма удачное время, чтобы приобрести друга на долгие-долгие годы. И, скорее всего, пока это будет незнакомый для вас человек, но уже и он случайно к вам сегодня обратится, может быть, поинтересуется, который час. А потом, глядишь, и станет, в общем, другом. Ваша песня «Брат» Андрея Державина.
2: Раки, настало время проявить творческие способности. Своим выступлением вы сегодня можете вызвать восхищение окружающих. Поэтому, если вы давно не выступали, начните.
1: Интересно, где сегодня будут выступать раки? Я бы посмотрел на это. Раки, вы где сегодня будете выступать?
2: Ты знаешь, где сегодня будут выступать и раки, и другие знаки зодиака. Ваша песня о женщине «Осень» Владимира Асмолова.
1: Так, львы, сегодня вы неожиданно увидите новые возможности для роста или развития в профессиональном плане. Если посмотрите на происходящее, под немного иным углом. Я сегодня, кстати, под другим углом посмотрю на жизнь, это точно. Песня дня у мужика, Валерий Курас.
2: Девы, благодаря скорости реакции и вашему профессионализму вы быстро примете нужное решение относительно своего финансового положения. Ваша песня в эту среду «Белый туман» Александра Дюмина.
1: Весы, неожиданно приятное известие поджидает вас в середине дня. Оно поднимет вам настроение, благодаря чему вы завершите начатое дело легко и непринужденно. Все как в песне «Я знаю точно» группы «Сентябрь».
2: Скорпионы, интуиция в очередной раз вас не подведет. Вы укрепите свои позиции в отношении к вам других людей и к вашему мнению будут прислушиваться и даже просить совета. Ваша песня «В северную ночь» Катя Огонек.
1: Стрельцы, в деловом плане день очень и очень благоприятен. Вы достигнете договоренности со сложными людьми благодаря своей дипломатии, благодаря умению видеть суть дела и благодаря, видимо, вашей неотразимой внешности, о которой мы сегодня так много говорили. Песня дня «Ветер в голове» Сергея Трофимова.
2: Козероги, будьте самими собой, наслаждайтесь жизнью и делайте то, что считаете нужным, а вечером вас ожидает известие, которое подкорректирует ваши планы. На будущее совет ловите в песне «Горячий кофе» дуэта «Пара».
1: Водолеи, несмотря на то, что вы очень заняты на работе, не забывайте о посильных физических упражнениях. Не забывайте о прогулках и общении с друзьями и членами семьи. Все как песни «Ветер» Стаса Михайлова. Рыбы. День хорош для различных взаимодействий, переговоров, встреч и заключения контрактов. Люди будут прислушиваться к вашему мнению. Ну а песня этой среды «Отпускаю» Михаила Задорина.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 31 день. 10 утра в Москве в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центры спортивной медицины планируется создать во всех регионах России в течение 5 лет. К 2036 году едиными программами углубленных медобследований предусмотрено охватить не менее 350 тысяч спортсменов, испытывающих сверхвысокие нагрузки. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Ранее правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины на ближайшие 10 лет. В основе документа научные разработки и многолетний опыт медицинского и медико-биологического обеспечения спортсменов российских сборных команд. Искусственный интеллект не будет принимать законы вместо людей. Он может выступать в Госдуме исключительно в качестве прикладного ассистента. Например, анализировать информацию и формировать рабочие справки. Об этом заявил первый зампредседателя нового Думского комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин. Он подчеркнул, что в сфере законодательства ключевую роль играет глубокая проверка фактов и оценка долгосрочных правовых последствий. Парламентарий добавил, что задача нового комитета создать условия, при которых российские разработки смогут быстрее проходить путь от научных исследований до практического применения в промышленности, на транспорте и в других отраслях. Старшеклассники будут изучать литературу народов России. Это предусматривает федеральный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу с 1 сентября следующего года. Учащиеся 10-11 классов должны освоить не менее одного произведения из литературы народов России в год. В список вошли произведения дагестанского прозаика и поэта Расула Гамзатова, татарского поэта и журналиста Мусы Джалиля, башкирского поэта Мустая Карима и других писателей. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Звездный завтрак». Сегодня свою новую песню представит Виктор Дорин. Почему премьеры особенно ждет Марина Дымова, узнаем через несколько минут. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором». В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника.
2: Звездный завтрак на радио «Шансон».
0: А вот и время поприветствовать нашего пациента, дорогие друзья, человека, которого мы очень долго не видели, не слышали в нашем эфире в «Звездном
1: нормально
0: завтраке».
1: Нормально ты называешь многократного лауреата премии «Шансон года» пациентом.
0: Так, а почему пациент утреннего «Звездного завтрака»?
1: Артист, большой друг радио «Шансон» и просто хороший
0: вот
1: человек Виктор Дорин.
0: Ключевая фраза.
3: Уважаемые доктора утреннего эфира.
0: Да, у нас консилиум.
3: Марина, да.
1: Я не доктор, я медсестричка.
3: Я, как ваш пациент, хочу сказать, что огромное спасибо, что захожу к вам пореже.
0: Дорогие друзья, Виктор Дорин, вот он здесь! Не поверите,
3: всем привет,
0: но Витя
3: дорогие
0: сегодня
3: друзья.
0: Не просто так пришел нас поприветствовать. Появлению способствовал очень важный повод, и этот важный повод... Какая-то новая песня, какая-то таинственная,
1: загадочная.
3: Мы сохраним интригу.
0: Мы сохраним до середины часа.
3: Да? То есть не будем ничего говорить.
0: Ничего не будем говорить. До середины часа точно сохраняем
1: интригу. Для тех, кто не читает соцсети, не следит за анонсами, кто к нам приходит в «Звездный завтрак».
0: Ну, а вдруг у людей там не работает.
3: Мариш, ты понимаешь, как показывает многолетняя практика, когда ты смотришь ленту в соцсетях, ты понимаешь, что далеко не все умеют читать.
0: Вот.
3: Точка.
0: Поставим точку. Молодец.
1: Главное, чтобы все умели слушать, потому что мы все-таки тут на радио. Расскажи, как лето у тебя прошло, мы тебя очень давно не видели.
3: Лето было потрясающее, лето было прекрасное, было очень много интересных мероприятий, были концерты, фестивали, было много солнца, был мой любимый Крым. Что еще было? Ну, было лето, ребята, этим все сказано.
0: Ну, сколько ты отдохнул в общей сложности, если так вот разобраться?
3: Слушай,
0: ты знаешь,
3: когда получилось. Ты возвращаешься с отдыха, невзирая на то, сколько неделек ты проводишь на отдыхе, первая же неделя убирает, в принципе, рабочее все впечатление, и ты уже забыл, отдыхал ли ты вообще или нет. Да. И кто-то может сказать, зажрались. Нет, ребята, вы попробуйте отдохнуть 3 недели, потом выйдете на работу в студию и поймете, о чем я говорю.
0: Так, над чем
1: много
0: ты работал?
1: Много песен успел на студии.
0: Студии, да. Что там было интересного, расскажи.
3: На студии всегда интересно. Особенно, знаете, интересно, сейчас нахожусь в создании нового произведения. И ловлю себя на той мысли, что ну не идет, ты понимаешь? Вот такое тоже бывает.
1: Слушай, какой-то затык, вот. Отсутствие вдохновения или что?
3: Ты знаешь, скорее всего, ну, вот не идет. Может быть, это можно назвать отсутствием вдохновения, да? Может быть, это ненужный перфекционизм, когда, да, стоит уже просто сказать, да, так нормально, так все как бы сойдет.
0: Слушай, ну ты сейчас как аранжировщик говоришь, что
3: я сейчас
0: идет.
3: Говорю совершенно верно, как аранжировщик.
0: Как аранжировщик.
3: Да. То есть, как бы, произведение, оно уже состоявшееся.
0: Ну,
3: тут
0: нужно
3: понять, как его сделать так, чтобы оно было хорошо и тебе, и людям.
0: Ну, давай мы тебе подскажем. Мы с Мариной наш как нормально аранжируем.
1: Нет, да,
3: приезжайте
1: в студию. Любитель подсказывать Артем Демин.
0: Не, просто приезжайте, ты хочешь сделать танцевальную вещь или ты хочешь сделать лирическое, что-то медленное?
3: Я хочу сделать очень танцевальную, лирическую, сексуальную песню.
0: Не получится. Все. Вот из того, что ты перечислил.
3: Все, стирай.
0: Невозможно.
1: Почему? Ты сомневаешься в сексуальности Виктора Дорина?
3: Вот так, дорогие друзья, Артем Демин подвязал Зает крылья новым произведением.
1: А судьи-то кто? Смотри, пока ты не приходил, я смотрю, у тебя за лето вышла песня дуэтная с Мафиком, да?
3: Совершенно верно, да.
0: Кстати, мы послушали, да.
1: Сейчас вот ты у нас презентуешь в эфире новую песню, как бы творчество на месте не стоит, может, просто тебе твоя муза говорит, подожди, отдохни, люди должны сначала вот это послушать.
3: Я, ребята, от всей души, так как вы для меня не чужие люди, просто поделился тем, вот что сейчас происходит,
0: да,
3: в творчестве. Оно же не может быть постоянно вау, меня прет там, да? Поэтому бывают и такие моменты, когда ты там неделями там...
0: Вить, сейчас скажу тебе страшную вещь.
3: Есть искусственный интеллект, можно нажать на одну кнопку, да?
0: Вообще нет. Есть искусственно приглашенные люди. Если ты, как аранжировщик, понимаешь, что у тебя какой-то затык, значит, тебе нужно послушать мнение еще одного, как минимум, аранжировщика.
1: И сделать, как планировал сам.
0: Конечно.
3: Молодец, парень.
0: Да.
3: Вот поэтому я никого не приглашаю и жду того момента, когда меня отпустят.
0: Опять озарение наступит, я понял. Так, ладно, дорогие друзья, вы тоже должны, ну, мне кажется, хотели бы присоединиться к нашей беседе. Тем более, что у нас в гостях Виктор Дорин, человек, которого достаточно долго не было в нашем эфире. Я уверен, у вас накопились вопросы к нашему Виктору, глубоко уважаемому и любимому. Поэтому не стесняйтесь, свои вопросы задавайте в мессенджер Макс. +7 909 955 1030. Спрашивайте у Виктора все, что вы хотели и стеснялись у него спросить. Виктор в течение этого часа...
3: Да, не стесняйтесь, друзья, непременно ответит. Практически любые вопросы.
2: На радио «Шансон» реклама.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 10 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Звездный завтрак на радио Шансон.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Марин, подскажи, пожалуйста, а кто сейчас пел, что за артист какой-то? Он хорошая
2: песня. Евгений Григорьев. Не мне, ребята, подсказывать.
1: Серьезно?
2: Конечно. Ну, давайте поздравлять.
3: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели,
2: радио Шансон.
3: Боюсь. Я поздравляю всех слушателей жанра. Поздравляю всю страну с днем рождения. Не побоюсь этого слова, моего двоюродного кума Жеки, он же Евгений Григорьев. Но в первую еще очередь хочется поздравить всех православных христиан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
1: Поздравляем.
3: И Жека вообще счастливчик, что родился в этот день.
1: Слушай, то ли Жека, то ли в социальных сетях радио Шансон я увидел афишу, где вы выступали еще, ты, Жека и Дюмин. Вот такой у вас был... тройничок, и таким тройничком вы гастролировали по стране.
3: Пару лет, да.
1: Пару лет жестко, да.
3: Хорошие были у нас интересные
1: классные были
3: туры.
1: Времена.
3: Я не знаю, как концерты, время проводили мы хорошо.
2: Раз уж мы говорим про именинника, можешь назвать три его самых классных качества? Вот, что ты в нем больше всего ценишь?
1: Потом три его классных песни.
3: Ну, во-первых, смотри, он блестящий. Он блестящий, почему? Потому что абсолютно лысый, да? Это хорошо. Поэтому вот у человека уже сразу заложено то, что он должен блистать. Второе, он потрясающий, уникальный автор. Дело в том, что произведения, которые пишет Жека,
1: их надо изучать,
3: это достаточно непростые тексты. На поверхность вроде все просто, но когда ты послушаешь...
1: Просто-то? Ты рюмку голову сломаешь, о чем песня? Там такие аллегории.
3: Ну, тогда Жека был моложе, он мог себе позволить писать такие аллегории. Вот, да. Но в целом, даже несмотря на то, что Жека чуть-чуть у нас повзрослел, да, его тексты все равно становятся очень глубокими. Вот, и что еще могу сказать? Ну, Жека, он просто рубаха-парень. В каком плане? В том плане, что заводила в любой компании.
1: И, по факту, да.
3: Да, ну как заводила? Так он заведет и уйдет.
1: По факту, да.
2: Это точно.
3: Вот, так что, дорогой дядя Женя, если ты нас слышишь... Поздравляем тебя с твоим маленьким, но уже кругленьким и ярким юбилеем.
1: Да,
2: с днем рождения,
1: вечером,
2: здоровья,
1: подарки
2: счастья.
1: Будем дарить вечером. Вечером сегодня.
3: Обязательно.
2: Так,
3: обязательно.
2: Ну уже очень, конечно, хочется говорить про твою новую песню. У меня очень много.
3: Ну, блин, вопросов. Наконец-то!
2: Ну, потому что, ну как так? Почему именно это имя? Почему именно
1: мы сейчас эту песню не слушаем.
2: Ну, не слушаем, а поговорить-то надо. Опять.
1: Ну, давай, давай.
3: Почему именно мы об имени не говорим, да?
2: Я не знаю, ты хранишь интригу, не я.
3: Ты знаешь...
2: Друзья, я думаю, слушатели понимают, почему меня больше всего волнует, почему именно...
3: Ты знаешь, это имя, оно могло бы быть, как и в песне «Пьяная Наташа», могло бы быть, в принципе, любым, да? Но
1: главное, здесь, чтобы было три слога.
3: Здесь случилось следующее. Здесь случилось так, что мне позвонил мой друг и потрясающий наш уже мегаизвестный автор, не побоюсь этого слова, с кремлевской звездой.
1: Губин.
3: Да, Костя Губин. Говорит, слушай, вот есть такая песня. Я ее послушал и, честно скажу, долго даже думал, мое, не мое, надо, не надо.
1: Ну, сколько долго? 10 минут?
2: Ну, долго.
3: Ну, автор дорогой, подожди, мне нужно подумать, вообще верну я эти средства или нет.
2: Тебе не понравилось или почему ты сомневался? Или ты уже не хотел эту тему с именами продолжать в целом?
3: Слушай, вообще, в принципе, ты вот попала в точку относительно имен, но дело в том, что Костик, он великий экспериментатор и может заразить своим экспериментом, причем он ничего не теряет на этом. Вот.
2: Удобно,
3: вообще ничего.
1: Ну, в целом, да, люди, которые придумывают, они вообще мало чем рискуют.
3: И, собственно, как бы он практически заставил меня, говорит, вот возьми, сделай и посмотри. То, что у нас получилось, мне понравилось. Ну, лично мне понравилось. То есть я по итогу кайфанул. Да, в принципе, как бы я сразу кайфанул от песни. Просто я понимал, насколько мое, не мое, нужно, не нужно. Ну, вот в каких-то был таких...
1: Дорогие друзья, скоро мы тоже либо кайфанем, либо, как говорится...
3: Либо не кайфанем.
1: Либо не кайфанем. Но я почему-то надеюсь, что и верю, что кайфанем. Сейчас сделаем небольшую паузу. Задавайте вопросы Виктору Дорину. Плюс 7-909-955-103.
0: Реклама на радио Шансон.
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
13: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
14: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8-843-216-17-17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru.
16: ООО «Тикетклауд», УГРН 118-774-655-85-60, город Москва, 18+.
17: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:27 в Москве, дорогие друзья. Хотел сказать, Виктор Петлюра. Виктор Дорин, дорогие друзья, у нас
2: сегодня... Ну, ты практически не ошибся.
1: Да, я практически не ошибся, потому что так много мы говорили сейчас про те времена золотые, когда ты еще выступал под псевдонимом Виктор Петлюра. В общем, вопросы, вопросики. Есть вопросики, Марин?
3: Да, пишет Данил. Здравствуйте, я поклонник Виктора из Уфы, приезжал на концерт в Оренбург. Скажите, когда вы снова сюда приедете?
2: Как Господь Бог даст, так обязательно приедем и будем счастливы увидеть вас на концерте.
1: Ты же сам себе Господь Бог в данной ситуации. Ты же решаешь, куда ты поедешь, где ты будешь давать концерт.
3: Где вообще ближайшие твои концерты, расскажи.
1: Или ты всегда ждешь предложения от организаторов.
2: Но ты же артист, ты же сам понимаешь, что ты не можешь собрать чемодан, сесть в поезд, взять с собой свое любимое оборудование, шнуры и так далее, и поехать, так сказать... И поехать, так сказать, встать на площади Ленина рядом с девушкой и заработать. Деньги. Нет, организация концертов — это достаточно непростая процедура. Вот, поэтому я говорю, как Господь Бог даст, так
1: смотри,
2: и поедем.
1: Организация концертов — непростая процедура, если ты их организовываешь самостоятельно. А если у тебя есть, допустим, человек...
3: начинается концертный директор Артем Демин в студии сейчас будет давать тебе советы. Давайте про песню.
1: Ты же выбираешь график городов, ты выбираешь направление. Оренбург, допустим, или не будет.
2: Я ничего не выбираю по одной простой причине. Почему? Потому что есть такие люди, как прокатчики, они лучше знают, какой выбрать маршрут, когда его выбрать. Почему? Потому что все-таки люди должны... как-то немножечко отбить.
1: Понятно. В общем, затраты. Друзья, все зависит от прокатчиков. Это мы отвечаем на вопрос.
3: Я знаю, что 31 октября будет концерт в Москве у Виктора Дорина. Значит, слушатели даже из других городов, у них пока есть срок 2 недели, чтобы прилететь в Москву.
2: Лучше заранее вылетать, чтобы, так сказать, не опоздать.
1: Слушай, даже мы успеваем на этот концерт, если не будет задержек рейса из Анталии.
2: А вы, между прочим, приглашены, но не столько на концерт, сколько на мою, так сказать, пост... Опохмельная, так сказать, вечеринка после дня рождения.
1: Да, мы как
3: раз... Гнездо глухаря, возрастное ограничение 12+. Друзья, если хотите поздравить Виктора Дорина...
1: Приходите, мы
2: там буду рад вас
1: с Мариной тоже будем, да, как раз с бархатного шансона вернемся.
2: Может, даже проведете, да, там...
1: Будем загорелся.
3: Если голоса еще будут...
1: Ну, конкурс проведем какой-нибудь. Кстати, о конкурсах. Можно и сейчас какой-нибудь даже конкурс замутить, мне кажется, в эфире, нет?
3: Давайте про песню-то поговорим.
1: Вот как
3: почему
1: раз
3: Марина трезвая? Все, я не могу больше молчать. Все. Почему так?
1: Итак, друзья, трезвая Марина. Премьера песни, которая состоится в нашем эфире через 3 минуты. А пока давайте порассуждаем, почему Марина трезвая. И
3: реально,
1: продолжим эту историю.
3: У меня есть подруга Наташа, которая на всех вечеринках, в бане, после бани, до бани, куда бы мы ни шли, ни ехали в машине, все время включаем Дорина, пьяную Наташу. И тут, значит...
2: Она же трезвая в этот момент?
3: Не всегда.
2: Не всегда.
3: И я к тому, что ты понимаешь, и тут друг мой, человек, с которым я лично знакома и общаюсь, которому приглашена на день рождения, выпускает песню «Трезвая Марина».
1: Да,
3: что
1: мы...
3: я сделала не так?
1: Сколько раз мы
2: шутили на эту тему. Мне нравится вот противоречивость нашего общества. Значит, добрая часть Наташ на меня обозлились, готовы были подавать в суд, я не знаю, раз 5 меня или раз 6 меня, так сказать, за то, что они пьяные. Марины начали обижаться. Почему мы трезвы?
3: Я за всех Марин
2: не отвечаю. Ты знаешь, ты уже не одна. Поверьте, я уже читал комментарии, ты уже не одна. Вот, Марина начинает обижаться, почему же мы трезвые? Но давайте так, дорогие девушки, дорогие пьяные Наташи и трезвые Марины, я официально разрешаю вам меняться местами, жить так, как вы хотите. Просто так случилось, что Марина в этой песне трезвая. А что в этом плохого, по большому счету? Если мы посмотрим, как гуляет вся компания, как они себя могут периодически, может быть, не так вести, как нужно, то Марина, она всегда остается кем? Молодцом. Вот. Поэтому, Марина, если ты трезвая, ты молодец.
3: Я как-то в интернете случайно попала на парня, он снимает короткие видео, он делает обзоры на женские имена и на мужские тоже. И там было, что Марина всегда все держит под контролем, никогда она не... Ну, то есть даже если она пьяненькая, все равно она все контролирует или делает вид.
1: Ну, так оно и есть.
3: На самом деле, когда про имена же есть вот эти вот толкования имен, и там есть характеристики, которые каким-то именам действительно подходят. И вот про Марину как раз было, что... Желание все контролировать.
2: Я сам сейчас начал вспоминать всех знакомых Марин. Я ни разу их не видел, как бы вот прям...
1: Состояние...
2: Прям в юзичку. Да.
3: Не, мы если сильно пьяненькие, спать просто ложимся, и нас уже никто не видит.
1: Вот. Не знаю, я ни разу...
2: А это говорит о том, что не до конца все-таки доходите.
1: Я ни разу не видел Марину, чтобы вот можно было сказать, что она вот как Наташа, например.
2: Да, вот чтоб так, как Наташа, понимаешь?
1: Ладно, начинаем слушать песню. Есть ли у нас какой-то приз за конкурс или нет?
2: Значит, дорогие друзья, дорогие слушатели, есть маленький сюрприз, о котором вы узнаете после прослушивания песни. Если вы угадаете количество имен, исполненных в этой песне, точное количество, то вас ждет очень приятный сюрприз.
1: Все, прекрасно. Друзья, в общем, смотрите, сейчас в эфире появляется песня.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну что же, поздравляем Виктора Дорина с этой замечательной премьерой, с этой прекрасной песней. И, конечно, есть. Правильно, представляешь, то, что прислала Алена. 23 имени насчитала Алена. Мы можем это
2: засечь? Алексей тоже 23 имени насчитал.
1: Алексей.
2: А кто был у нас первый?
1: Да, была первая Алена. Ну, ты
3: ну,
1: тебе
3: все,
1: решай.
3: Потом мы тебе контакты передадим, а ты будешь сюрпризы раздавать. Как реально так много имен? Это прям круто.
2: Да. Да, но эта задача была еще не только на математику, но еще и, так сказать, на эрудицию. Uh-huh. Вот, потому что одно имя там просто зашифровано в...
1: Ну, теперь уже можно сказать, какое имя было зашифровано. Уже все.
2: Конкурс, и только...
1: Конкурс закончился, да.
2: И только...
1: Только.
2: И только... Анатолий, друзья.
1: Вот, да. 23 имени.
3: Ну, конечно, такая музыка. Просто хочется впуститься в пляс, и неважно, пьяная ты Марина или трезвая Наташа.
2: Собственно, то, что сделал абсолютно свежий, бодрый и трезвый Артем Демин прямо сейчас во время прослушивания песни. Как жалко, что мы это не сняли на свои камеры.
3: Артем просто мечтает, что когда-нибудь будет песня про странного Артема.
1: Странного Артема? Это сразу уже, это, ребят, нельзя такую песню сочинять.
2: Да я вам сейчас это сделаю. Странный Артем, дрожащий рукой.
3: Такая песня уже есть, ладно.
2: Нет, это другая песня.
3: Нет, я вот могу тебе сказать, что песни про Марину есть, но вот таких как бы прикольных, зажигательных нет. Обычно это какая-то такая немножко нудятинка, поэтому... Спасибо тебе, что наконец-то у всех Марин появился...
2: Ты от лица всех Марин говоришь, дорогие Марина, я рад, что смог порадовать вас. И мой друг Константин Губин тоже своим экспериментом

0: угадал.
1: Прекрасно. Будет ли видеоклип сниматься полноценно, или мы пока ограничимся вот этой вот замечательной версией?
0: Я ждал от тебя этого вопроса. Вопрос, как всегда, на сегодняшний день очень каверзный. Если ты мне как продюсер ответишь, а где показывать клип?
1: На радио Шансон.
0: Блин.
1: Все, попался?
0: Блин, попался.
1: Не подумал ты об этом, что мы не только... Нас не только можно слушать, но и смотреть.
0: Пошел в банк, беру кредит, снимаю клип.
2: Вот если серьезно, если вот самый бюджетный вариант снять клип, это дорого стоит?
0: Слушай, бюджетный — это не про меня. Что такое бюджетный клип? Бюджетный клип — это вот камера любого смартфона.
1: Бюджетный клип — это про меня.
0: Смартфона, да.
1: У меня, знаешь, были бюджетные клипы.
2: Да ладно, самое главное... который ты в тюрьме снимал.
1: Там бюджетный, в миллион мы вложились, а тот, который снимали клип «Зима», он обошелся то ли в 250, то ли в 300 тысяч рублей.
0: То есть тебе пришлось...
2: То есть ты считаешь это недорого, да?
0: Тебе пришлось сознаться в хищении 1 миллиона, сесть в тюрьму и снимать клип?
1: Нет, там другая немножко история.
2: Украл чуть больше. На сдачу как раз снимал клип.
1: Вот. В общем, нет, на самом деле, конечно, показывать есть где. Главное, чтобы были как бы...
0: Самое главное... креатив.
1: Да,
0: это очень важно. Креатив. Если креатив как бы сработал, то здесь уже не важно, какая камера, там, я не знаю, какие там актеры, там, ноунеймы, неймы там, и так далее. Самое главное — просто креатив. Креативом цепануть.
2: Нет, ну просто потом когда-нибудь ты будешь стареньким, и тебе приятно будет свои клипы пересмотреть, когда ты еще в молодой в них снимался, нет?
0: Поверьте, друзья.
2: Артисты не для этого клипы
0: снимают. Друзья, мне в старости будет что вспомнить, просто рассказать нельзя.
2: Не, можно, но не в эфире. На концертах ты же рассказываешь какие-то интересные факты о себе.
0: Ну, ты знаешь, на концертах, ну, да зачем они нужны? Эти факты.
1: Я думал, зачем они нужны, эти концерты, боже мой. Так вот выпадешь на секундочку, отвлечешься на сообщение от нашей.
2: А песня, которую ты говоришь, у тебя сейчас не идет аранжировка, это что за песня, о чем она? Не будешь говорить?
0: Это о очень интересных женщинах.
2: Так, да, боже ты мой. Насколько интересно.
0: Марина, поверь, тебе понравится.
1: Марина, поверь, ты легко
2: оделась. Смотри, у тебя же была еще вот эта безумная Мальвина. Или какая она там была? Ну что-то какая-то она...
0: Мальвина была, да.
2: Женщина вам, потом пьяная Наташа, теперь трезвая вегетарианка Марина. Какие еще образы? Мне кажется, уже какой-то мюзикл пора делать.
0: Хорошая идея.
2: Потому что это действительно...
0: Потрясающая идея.
2: И всех касается, побольше.
0: Но я тебе могу сказать, песня, от которой сейчас я работаю, это, я думаю, что, ну, достаточно способна стать гимном. Очень.
1: А пока гимн нашей рекламе, друзья.
0: Большой аудитории.
3: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+. В новом «Жакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Жак». Подробности на jackcar.ru.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чультечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
11: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И сегодня мы завтракаем вместе с Виктором Дориным, который нас накормил шикарной песней под названием «Трезвая Марина». Я представляю, Марина, сколько ты сейчас шуточек по этому поводу в ближайшее время будешь от наших радиослушателей принимать.
2: Я с удовольствием
1: принимаю. Мне кажется, только ленивый не
3: поиздевается. И обязательно звони мне по поводу наилучшей шутки и получай за это сюрприз.
1: Так, Ксения задает свой вопрос, присланный в мессенджер Макса. Здравствуйте, радио «Шансон». Это Ксения. Виктор, очень люблю ваши песни. Начала следить за вашим творчеством, когда вы еще выступали под фамилией Петлюр. Расскажите, пожалуйста, про свои традиции. Мне очень интересно, какие традиции вы соблюдаете. Какой заковырист.
2: Может, ты встаешь только с правой ноги с утра?
1: Вопрос. А это уже примета.
3: Ты знаешь, в нашем возрасте с любой ноги уже хорошо встать.
1: Просто встать.
3: С утра, да, просто встать.
1: Даже с помощью рук нормально.
3: С помощью рук это вообще великолепно. Это значит, ты уже акробат, атлет.
2: Со слушателями 2 часа обсуждали, как внешность повлияла на их карьеру и вообще как-то внешность в жизни помогала или мешала. Расскажи у тебя, как насчет внешности. Когда-нибудь ты пользовался тем, что ты харизматичный
1: и красивый, и чертовски привлекательный
2: мужчина? Не побоимся этого слова
1: мужчина.
2: В своих каких-то корыстных целях.
3: А что это, я так такой, да?
2: Ну да.
3: Ты так считаешь? Наташа, у тебя конкурентка.
2: Даже Артем так считает. Это он первый начал говорить, что ты красивый. Я говорила, харизматичный.
1: Я просто помню историю Наташи, которая рассказывала в гримерке, как она познакомилась с Виктором. И там именно был симбиоз чувства юмора и красоты мужской. Поэтому Наташа не стояла.
2: Вы сейчас видели лицо Наташи.
1: Ладно, хорошо. Только чувство юмора,
2: Наташа. Ну ладно, вы что сейчас? Видите, ты красивый, не слушай.
1: Да нет,
2: мы... Ну расскажи.
3: Я вообще как бы мне вообще по барабану, как считают.
1: Тебе помогала твоя красота в жизни или нет? В профессии, в творчестве.
3: Я вообще об этом ничего не знаю.
2: Может быть, тебе говорили продюсеры великие, типа, нет, ты не будешь звездой. У тебя внешность не та, роста не хватило. Не было такого?
3: Слушай, ты знаешь... У меня, во-первых, не было таких продюсеров, которые как-то на внешность падкие, да? Мне повезло. Мне просто повезло.
2: Я Яна Рудковская к тебе не подходила, да?
3: Ну, видишь, как...
1: Чтобы к тебе подошла Яна Рудковская.
3: Яна Рудковская, это не говорит о том, что ты красивый.
1: Четверной тулуп надо уметь делать.
3: Вот. А никогда в жизни не пользовался. Я воспитывался в нормальной советской семье, где было принято, так сказать, хвастаться нехорошо и так далее, и так далее, и так далее. И, собственно, как бы мне никто не говорил, что я там прям очень красивый. Хотя бывает вот на наших потрясающих мероприятиях, которые мы проводим, там такие как «Шансон года», их «Разгуляй», где очень-очень много артистов, и в гримерке ты попадаешь там с тем или иным человеком, да, и вот забавно наблюдать, когда человек смотрит на себя в зеркало и говорит... Какой я красивый.
1: А потом выходит.
3: Я создан для красной дорожки.
1: И поет песню «Влади для Володи».
3: Нет, это был не Серега.
1: Не Серега?
3: Нет, Серега молодец. Серега, он такой же, как я. Он с такой же нормальной советской семьи.
1: Нет, Серега нормальный, конечно. Так, ладно,
2: у нас... все нормальные. И действительно, первые.
1: Слава Богу.
3: Слушайте, но я так и не ответил на вопрос о традициях.
1: Да, традиция, у тебя всего 50 секунд, давай отвечай.
3: Просто самая простая традиция.
1: Давай.
3: Просто помолиться.
1: А Марина все своей красотой.
3: Точка.
1: Так, ладно, может быть, есть еще какие-то концерты, появления, которые мы можем сейчас
2: вспомнить. Говорят, ты в Беларусь собираешься, будешь в Гомеле, в Минске и в Гродно в ноябре.
3: Да, в ноябре, пожалуйста, всем нашим белорусским друзьям, если кто слушает наш эфир там, ребята, приглашаю. Я один из участников такого сборного концертика. Вот, поэтому
2: все подробности
3: приходите.
2: У тебя в соцсетях
3: все
2: есть,
3: подробности,
2: да?
3: В соцсетях, конечно, безусловно.
1: Ну и также в соцсетях новая песня «Трезвая Марина», да, которую можно слушать.
3: Не только в соцсетях, но и на всех стриминговых площадках.
1: Дорогие друзья, мы говорим огромное спасибо невероятно позитивному, веселому и очень талантливому Виктору Дорину. Спасибо, Витя, за то, что пришел.
3: Спасибо вам,
1: час,
3: ребята.
1: Подарил нам позитив, порадовал наших радиослушателей и подарил, конечно же, песню «Трезвая Марина». Марина, ну ты теперь
2: спасибо
1: счастлива.
2: Спасибо большое, я счастлива.
1: Можешь, друзья, сказать, что ты
2: моя
1: по-настоящему.
2: Моя жизнь не будет прежней с появлением этой песни.
1: Ну вот.
3: Ну.
1: Какая песня у тебя будет в качестве звонка на мобильном телефоне?
2: «Трезвая Марина», конечно.
1: Дорогие друзья, Виктор Дорин, Марина Дыбова.
2: И Артем Демин.
1: Удачи
2: всем.
1: Всем
2: пока.
3: Спасибо, пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 31 день. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Спрос на красную икру перед Новым годом может упасть на 75% на фоне резкого роста цен. По некоторым оценкам, к праздникам стоимость продукта может достичь 30 тысяч рублей за килограмм, сообщает Москва-24. Одна из причин подорожания – сокращение вылова лосося. Кроме того, на объемы добычи повлияли повышение температуры воды и браконьерство. Тем временем резко выросло производство заменителей икры. По итогам 8 месяцев суммарные объемы выпуска увеличились почти на 30%. На внутреннем рынке произвели свыше 2500 тонн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Росстат. Заменители и икры – это структурированная или имитированная продукция. Ее изготавливают из икорной массы, то есть поврежденных, лопнувших, раздавленных или мелких икринок. На конечной стадии производства продукции придают почти неотличимое от натуральной икры вид при помощи различных добавок. Больше всего ипотечных кредитов выдают в столичном регионе. Так, по итогам августа по выдачам жилищных кредитов лидировала Москва. Показатель вырос почти на 11% и превысил 52 миллиарда рублей. В топ-3 также вошли Подмосковье и Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро кредитных историй. Следом в рейтинге идут Тюменская область и Татарстан. Уже более 120 миллионов раз обратились к цифровому сервису для путешественников «Руспас». В каталоге платформы свыше 80 тысяч туристических предложений, которые доступны в 85 регионах страны. Через платформу можно забронировать гостиницу, выбрать ресторан, купить билет на выставку, а также подобрать готовое направление. Сделать поездку интереснее помогают профессионалы. На платформе работают более 1000 аттестованных гидов, которые предлагают авторские экскурсии. Главное новшество – внедрение алгоритмов искусственного интеллекта «Руспас» стал первой в стране ИИ-платформой для туристов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9, идет слабый дождь. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: Все-таки какое же удивительное это переходное время, когда ежедневно деревья, которые буквально еще совсем недавно были зелеными, все более-более золотистый оттенок приобретают, точнее окрас даже, и красный яркий цвет появляется. Осень, золотая, прекрасная, роскошная, легкий дождик и душевная компания, которая будто плед нас согревает. Денисов у микрофона, вы на волнах радио Шансон. Всем чудесного дня желаю в нашей компании.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Обновленный пикап Джак Т8 Про на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Джак от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Джак. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Джак Т8 Про 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
3: Так.
6: Без стука.
3: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
3: Ого.
6: А ты видела?
8: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
3: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Телефон рекламной службы радио Шансон 8 495 925 33 17.

Один из самых популярных и известных, и запоминающихся напевов от Вилли Ивановича. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ра. Любой песни так можно исполнить, даже если вам кажется, что у вас нет чувства слуха и ритма. Мы-то знаем. Есть. Ведь каждый человек, он талантлив. У каждого просто чуть больше в одном месте, ну и чуть меньше в другом. Но развиваться мы можем всегда и в любом направлении.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта? Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 799 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска в «Экспокар», улица Первоязинская, дом 7.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Для всех, кто интересуется развитием современного автопрома, сегодняшняя новость и не новость вовсе. Просто легендарный автомобильный дизайнер, отдавший многие годы марке BMW, Крис Бенгл, заговорил о положении дел на рынке без прикрас. По его мнению, мировая индустрия переживает эпохальный застой. А новые машины все чаще вызывают не восторг, а искреннее изумление в духе «как вообще это пустили в серию?». Автомобили превратились в бездушные гаджеты на колесах, экраны растут, кнопки исчезают, а дизайн бессовестно копирует сам себя. По мнению авторитетного дизайнера, виноваты во всем трусливые топ-менеджеры компаний. Боясь провалиться и разгневать акционеров, боссы требуют от дизайнеров делать, как у всех, только чуть-чуть иначе. В итоге на дороге беззубые клоны. Даже Китай, который стремительно превращается в новый эталон, уже копирует сам себя, пока страдает от безинициативного управленческого звена. Крис Бенгл настаивает на том, что между привычным функциональным автомобилем и настоящей машиной – пропасть. Настоящая машина обладает душой и характером. Рецепт дизайнера для выхода из кризиса прост – дать художникам свободу и не бояться ошибок. А на прямой вопрос, все ли авто по-своему прекрасны, Бенгл ответил без ложной дипломатии. Нет, есть откровенно уродливые. Это самая правдивая автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Ох, как Александр Яковлевич за поле нам спел, но за душу взяло. Вот у кого-то это прикосновение было нежной рукой, а у кого-то будто внутреннее желание не просто пробудили, а всколыхнули повеселиться, да погорланить с любимыми артистами. Ха! Сделаем это уже совсем скоро, 14 ноября в столичной Лайф-арене на Эхо разгуляй, да еще и потанцуем к тому же. Вы с нами? Тогда это здорово. Если размышляете, билетов мало-мало-мало, добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. И там-то целая звездная плеяда будет отвечать за настроение.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера. Рыболовная карта Крыма. По четвергам, 19:00, на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Каких бы краях вы ни находились, знакомых, незнакомых, радио «Шансон» всегда будет поблизости. Главное, чтобы был доступ хотя бы в интернет, ну или прошерстите FM-диапазон. Песни прекрасные, которые возвращают нас в самые лучшие воспоминания и места. Музыки много. «Шансон 1».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 31 день. Полдень в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российской экономике потребуется привлечь около 12 миллионов человек к 2032 году. Эти граждане заполнят новые рабочие места и заменят тех, кто выходит на пенсию, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, сегодня на рынке труда более 74 миллионов занятых. По последним данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет всего 2,2%. Это рекордно низкий уровень, отметила Голикова. Распространить действие пушкинской карты на детей с 7 лет предложили в Госдуме. Парламентарии считают, что идеальный вариант – организованные коллективные походы классами. Дети смогут регулярно смотреть спектакли, обсуждать их с другими ребятами и делиться впечатлениями. Родители также отмечают практические неудобства, которые снижают ценность карты. Ее нельзя пополнить, остаток суммы нельзя накопить, он сгорает в конце года. Пушкинская карта – это государственная программа, которая позволяет молодежи от 14 до 22 лет посещать культурные мероприятия за счет средств федерального бюджета. Номинал карты 5000 рублей. Петербуржцам могут разрешить направлять региональный материнский капитал на оплату медицинских услуг для детей. Такой законопроект во втором чтении принят законодательным собранием. Средства можно будет направлять на оплату медуслуг для детей, оказанных в том числе индивидуальными предпринимателями. У них должна быть соответствующая лицензия. Более 5000 пар в столице поженились в Митинском дворце бракосочетания за первый год работы. Он стал одной из самых востребованных площадок для проведения свадеб в Москве, сообщили в управлении ЗАГС. Самым востребованным днем оказалось 26 августа. Тогда поженилась 81 пара. Для торжественных церемоний открыто 4 зала. Ранее сообщалось, что регистрация брака в московских дворцах бракосочетания будет доступна в новогодние праздники 31 декабря, а также с 5 по 8 января. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +9. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Так как по мне, все-таки это гениальное сочетание смысла и музыки, которое вот в синергетическом эффекте усиливает друг друга. Денис Денисов у микрофона. Подобных компиляций мы найдем множество в нашем эфире. И если, конечно, вам будет интересно это сделать. Потому что именно фокус нашего внимания определяет то, что мы видим. Давайте видеть хорошее, светлое, доброе и вечное. Денис Денисов у микрофона. И Михаил Бублик утверждает то же самое. Будет светло.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегру».
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Сергей Любавин, 14 ноября так же, как и мы, ждет, чтобы со сцены Лайф-арены на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» порадовать всех пришедших, лиц старше 12 лет. А вы, кстати, тоже еще можете зайти на наш сайт и приобрести билеты.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8 843 216 17 17.
11: Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я со всем, что раньше было, залежу.
1: Желание измениться, ой, это же прекрасно, но, как всегда, мы попадаем в одну и ту же ловушку. Какие-то условия придумываем, вот как здесь лирический герой. А давай поженимся, и тогда-то вот все, люблю, куплю, полетим. А почему не начать это делать сейчас? И в процессе, оп, все, даже жениться. В общем, правильное решение. Принимаем и начинаем меняться не с понедельника, не с завтрашнего дня, не с Нового года, а прямо здесь и сейчас. Ведь главный человек, с которым нам нужно сравнивать себя, это мы. Но вчера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Минивэн «Джак РФ-8» для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно.

0: а на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
0: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

У всех у нас есть целый список примет, в которые мы верим. Это может быть что-то особенно уникальное или общепринятые, ну, вот эти распространенные клише. Кошка черную дорогу перебежала и так далее. Но есть и очень хорошая примета. Вы в компании «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. OTX Cloud Grand 118-474-655-85-60. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 31 день. 13 часов в Москве. Студия Евгения Меркушева. Здравствуйте. Запас жизненно необходимых и важнейших лекарств в России составляет порядка 8 месяцев. Рост цен на них держится ниже уровня инфляции, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет анализ ценообразования 13 востребованных лекарственных препаратов. В перечень вошли в том числе средства от заболеваний горла и кашля. Среднестатистический дропер и курьер мошенников – это мужчина от 18 до 25 лет, живущий в городе. Об этом сообщили в столичном управлении МВД. Там напомнили, что закон об уголовной ответственности за дроперство вступил в силу в июле прошлого года. Соучастникам аферистов, которые за деньги передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы. За приобретение карты для передачи третьему лицу – до 6 лет, со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Благодаря изменениям в законе, количество подобных преступлений сократилось практически до нуля. Маркетплейсы возглавили список сервисов, улучшающих жизнь россиян. Об этом сообщили более 30% опрошенных, сообщает газета.ру. На втором месте оказалась доставка продуктов и еды на дом. Далее идут банковские сервисы, платежи и карты. В первую пятерку вошли также путешествия и поездки, мессенджеры и социальные сети. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек, юань стоит 12 рублей 50 копеек. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Ну что, это не вопрос, это констатация факта. Евгений Геннадьевич колесит по стране, транслирует свою харизму, талантом, радует и балует поклонников творчества. Ведь Жека — это наше все. Почему я так говорю радостно? Да потому что имею честь поздравить с днем рождения друга радио Шансон, замечательного человека. Всех благ ему пожелать. И как он сам написал в социальной сети в этот день. Да-да-да, ведет активно очень, он этим процессом занят. Любим, счастлив, работоспособен, подвижен. Я рад и счастлив. Но красота! Мы присоединяемся ко всему.

Господа, хорошие, спустя 16 лет Геннадий Селезнев, группа «Рождество», наконец-то сняли клип на эту песню. Последние штрихи вносятся, и сможем наслаждаться этим шедевром. А 14 ноября в столичной лайф-арене сможем им рукоплескать и подпевать на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». И Виктора Королева там на сцене увидим, и Евгения Григорьева, которого слышали, и Алекса Лима, и Владимира Ждамирова. В общем, список артистов огромный, вы обязаны там быть. Подробности билета на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только бипедастр с собой захвати.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября.

0: Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Радио-шансон. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

слеза фонарных брызг. На глазах твоих сверкнет звездой полночной путь твой от жилья и до жилья.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

Трогательная лирическая песня мне вот группа Любэ. Ну а сейчас немного всколыхнемся, взбодримся, потому что каждая женщина внутри кошечка. Тигрица или львица, ну тут уж надо посмотреть.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

ножки в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высят.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Хрозгуляй» остался 31 день. 2 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Модули по искусственному интеллекту появятся во всех программах высшего образования в России, начиная со следующего года. Как сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, ведомство учитывает стремительное развитие ИИ и уже внедрило соответствующие модули в образовательные программы. Также, как пишет портал «Москва-24», Минпросвещение планирует вести курс по ИИ и информационной безопасности во всех школах страны с января следующего года. Курс направлен на формирование у школьников представления о работе искусственного интеллекта, его роли в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности. Теорию планируется закреплять практическим опытом. Финансовые эксперты советуют перед увольнением сформировать финансовую подушку безопасности на период поиска новой работы. Ее размер может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Как заявил кандидат экономических наук Илья Покаместов, при расчете необходимого запаса нужно учитывать не только уровень зарплаты, но и привычные расходы человека. В частности, речь может идти о платежах по кредитам, содержании иждивенцев и регулярных страховых взносах. Экономист отметил, что ориентиром может служить сумма, равная заработку за 6 месяцев. В России запустят новый маршрут по горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области по единому билету. Как сообщила пресс-служба Минтранса, он начнет работать с 15 ноября. Единый включает тариф самолет плюс автобус. Новый экспресс-маршрут будет проходить через аэропорт Новокузнецка. По нему начнут курсировать 4 современных микроавтобуса российского производства. Дорога займет 2,5 часа. Зимний сезон на курорте планируют открыть 7 ноября. Начало работы горнолыжных трасс и подъемников будет зависеть от количества естественного снега. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93,77, юань стоит 12,50. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: поэта.
1: Иногда истории должны быть выдержаны, и рассказывать о них только спустя много-много лет позволительно. Да, вот еще одна из этого же списка от Алексея Петрухина. Ну, точнее, от группы Любэ, но вариации Алексея.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня и еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера «Рыболовная карта Крыма» по четвергам в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот такая совершенно выдуманная история, которая, бьюсь об заклад, имеет под собой реальные факты. Ну а что? Самые интересные сюжеты пишет наша жизнь. А мы на волнах душевного радио их транслируем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом! Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L? Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене. От 1 799 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
10: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар. Улица Первоязинская, дом 7.
11: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически. И кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 843 216 17 17.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

0: вами Сергей Трофимов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Она красивая.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Исполнение Михаила Круга, и вообще радуемся, готовимся к всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», которая 14 ноября распахнет двери в Лайф-арене. Вы уже можете отправлять послание в программу по заявкам. Вот такая логическая цепочка. Вам нравится? Мне тоже, кстати, мероприятие. Для лиц старше 12 лет, а мы... Итак, взрослые.

0: Реклама.
1: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович...

0: говорит, что праздник пролетел бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович. В этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Отдых, выходные.
5: И тут появляется...
6: Следственный комитет!
7: Следствие зашло.
6: Как?
5: Так.
7: Без стука.
5: Ты кто?
6: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
7: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
7: Новой серии.
5: Ого!
7: А ты видела?
8: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
7: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
7: Вечерний детектив.
5: Где?
7: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
7: Возрастное ограничение 16+.
10: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
11: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
10: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
11: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
10: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
11: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Случайности – это способ общения Всевышнего с нами. Как знать, быть может, именно сегодня случится то самое чудесное, невообразимое, случайно, как бы. Ну вот, я вас поздравляю, вы услышали и поняли. Михаил Шафутинский, кстати, будет уже совсем скоро принимать участие в нашем морском фестивале «Бархатный шансон». Ну а мы скоро будем поздравлять.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет «Вечер шансона» популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Тикет-клаб» УГРН 118-774-655-85-60. Город Москва. 18+.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» остался 31 день. 3 часа дня в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Миноборнауки планируют увеличить количество бюджетных мест в ведущих университетах по востребованным специальностям, прежде всего в сфере информационных технологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, при принятии решения учтут результаты нынешней приемной кампании. Расширить бюджетный набор намерено по направлениям, на которые сохраняется высокий спрос. Я напомню, ранее Миноборнауки выступило с инициативой изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров Олимпиад. Фальков заявил, что право на зачисление без вступительных испытаний могут оставить только победителям, а не призерам. Это позволит сделать отбор абитуриентов более прозрачным и адресным. Штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 3 лет может грозить работодателю, который задерживает сотрудникам зарплату. Как рассказала Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина, если работодатель опоздал даже на 1 день, не перечислил работнику деньги в дату, зафиксированную в договоре, это уже считается нарушением. Если сроки выплат нарушены более чем на 15 дней, сотрудник вправе написать заявление о приостановке трудовой деятельности и перестать выходить на работу. При этом за ним будет сохраняться средний заработок. При любых нарушениях, касающихся зарплаты, сотрудники могут жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Доля россиян, которые не планируют открывать собственный бизнес и предпочитают работу по найму, выросла на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 40%. Как пишет газета «Ведомости», несмотря на рост числа сторонников найма, большинство участников исследования заявили о желании открыть свое дело. Самыми популярными направлениями для старта стали сфера информационных технологий, торговля, а также строительство, производство и индустрия красоты. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93.77, юань стоит 12.50. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
3: Здравствуйте, господа хорошие. Программу «По заявкам» мы начинаем бурей оваций, аплодисментов, потому что поздравляем Евгения Григорьева, он же Жек, он же Евгений Геннадьевич. 60 сегодня нашему драгоценному артисту исполнилось. Крепко жмем руку, обнимаем тоже крепко, нежно и душевно, радиоволной, и песню его мы услышим. Но, во первых строках, поздравим тех, кто сейчас нам уже написал на номер 909-95-130 с тем же самым. Поздравлять именинников. Денис Денисов у микрофона. Пишет нам Владимир Ушаков, который отправляет наилучшие пожелания Семену Новикову, коллегу моему и другу закадычному. С днем рождения Василия Казмеску. Поздравляем. Крепкого здоровья, счастья, самого доброго и много-много счастливых лет желает супруга, дети и внуки. Ирина из Гусь-Хрустального, сына Александра, поздравляет. Очень люблю тебя, мой дорогой. Шансончик, сегодня свой красивый юбилей отмечает замечательный друг Сергей Грашин из города Ефремово Тульской области. С юбилеем тебя! Желаю жить, наслаждаться каждым мигом, быть в гармонии с собой, с миром окружающим, любви, здоровья, поддержки, понимания, уюта, больше радостных встреч, улыбок близких, счастья, вдохновения, радости, здоровья, благополучия. Ольга, все ли перечислил? Надеюсь, да. Швейный коллектив из города Кропоткина поздравляет коллегу Аллу Вязмитину с днем рождения. Алла Павловна, мы вас тоже поздравляем. Кукушка от Евгения Григорьева. Пусть ваша персональная, ой, не умолкает. Долго-долго.
4: Через край душа могла

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эхо Сгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эхо Сгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаил Бурляш в программе «По заявкам», а я, Денис Денисов, напомню вам координаты 909-955-1030. Пишите, действуйте. Время, ой, как быстро и неумолимо движется вперед. Шансончик пишу вам из города Клин. Меня зовут Александр, я моей Верочке любимой передаю большой-большой привет. Так легко и непринужденно сделать приятственное своей избраннице. Здорово. Привет девочкам из 10-го кабинета отдела диспетчеризации. Держимся, успокаиваемся, что-то совсем мы нервные стали с этой работой. Шансончик Марцинкевич нам поможет выдохнуть. Пойдем, подпляшем, подпоем, конь мой вороной. Вообще, наш коллектив очень любит. Ну, раз так, поможем, снимем стресс этим чудо-музыкальным лекарством.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Продолжаем программу по заявкам. Эти аккорды всем знакомым и слова в этой последовательности только для вас. Не пустой звук и не просто проходное выражение. Это же целый час, когда именно вы, слушатели, управляете музыкальным эфиром. 909-955-1030, наши координаты. Не забывайте подписываться. Я, Денис Денисов, буду ретранслятором ваших посланий. Ну и, соответственно, песни, которые вам милы, буду в эфир выводить. Очень любим шансон. Спасибо, это приятно. Сегодня у моего мужа Сергея двойного день рождения, поэтому хочу его поздравить. А он еще и на пенсию выходит. Ого! Ну, тут вдвойне поздравляем. Впереди только радостные дни. Здоровья тебе, мой дорогой человек. Поставьте какую-нибудь песню из репертуара группы «Лесоповал». Ха, по такому поводу, конечно, будет. Тетя Альбина, Карина, Саша из Сургута поздравляют Софиечку Бакиеву с днем рождения. Будь послушным, учись хорошо и всего наилучшего. Шансон, поздравьте, пожалуйста, руководителя моего, Константина Михайловича. Ему счастья, здоровья, всего самого прекрасного. Это Светлана из Майкопа. Знает, что любит шеф песни Михаила Круга. Не вопрос. Лесоповал, все будет нормально, и Михаил Круг, все сбудется. Только для вас.

909-955-1030. Это координаты, где можете что-нибудь душевное нам поведать. Ну, а я уж это буду в эфир транслировать. Денис Денисов у микрофона. Ваше послание зачитываю с превеликим удовольствием. Артем из Луганска благодарит нас за душевную музыку. Да всегда, пожалуйста. Вы не забывайте привет передавать. И близких тоже упоминайте. Не стесняйтесь, им будет крайне приятно. Это вообще магия шансона, которая работает безотказно. Вот Евгений из Люберец в этом убедился неоднократно и сейчас передает привет доченьке Танюше. Вот просто так, для настроения. Да, пожалуйста. Сергей Куренков, Лучик и Бутырка, девчонка с центра, через несколько мгновений. А пока есть такая возможность, я всем напомню, господа хорошие, что уже 17 октября Сергей Куренков дает концерт «Только живой звук». Душевный, теплая атмосфера в зале. Если вы старше 12 лет, добро пожаловать. Лучшие хиты в его исполнении будут там. Ну а вы, конечно, подпоете и проникнетесь этой атмосферой.

0: неправильно.
1: Только для вас.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Представьте, белоснежные пляжи, Средиземное море и солнце. Морской лайнер «Астория Гранде» открывает новое направление круизов в Албанию. Древние замки, богатая культура, завораживающие пейзажи и гастрономическая сказка. Отдых, о котором вы еще долго будете вспоминать. Бронируйте круизы в Албанию на astoriagrande.com. Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prodet.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Программа по заявкам только для вас в прямом эфире. Пишите 909-955-1030. Можете на сайте оставить заявочку. Там форма специальная есть. Сверхъестественно, ничего делать не нужно. Главное оформить все в буквенном выражении. Из Вологодской области, город Тотьма, пишет нам Галина. Просит что-нибудь из репертуара Бутырки. Голос Владимира Ждамирова мы там услышали. Девчонка с центра была несколько минут назад. Как раз пока они пели. Да, так и сообщение пришло. Шансончик. Пишет нам Галина Боровкова. Здравствуйте. 26 лет назад. В этот день, 14 октября, я выходила замуж. И тогда, когда мы садились в свадебный кортеж, звучала песня Ивана Кучина «А на черных ресницах». Вспоминаю это время с улыбкой на устах и ощущением безмерного счастья. Ну тогда сохраняйте его. Даже приумножайте усилием. Вот она. Вот она, ваша свадебная песня.
1: Снова вечер угрюмый.

Итак, господа, хорошие финальные эфирные чародейства, потому что, как я и говорил, время быстро очень пролетает. 909-955-1030, эти координаты будут работать в программе по заявкам уже вечером. Так что не обессудьте. Шансон, привет, всем добра и счастья. Вот приехал на дачу, а тут дождь. Чего делать? Нечего. Все, сижу, вас слушаю, наслаждаюсь уютом. Ой, ну вы подержитесь, Юля, настроение вам хорошего. Шансончик, уважаемый, пишу вам, чтобы передать привет в Медногорск Оренбургской области. Зовут меня, кстати, Дмитрий. Всей смене номер 4. Успехов в этом поприще вашем. Шансон. Передайте, пожалуйста, мамочке моей Наталье Васильевне из Толоконцева, пишет Екатерина, в Нижегородскую область. Огромный привет! Знаю, ты слушаешь эфир, скоро увидимся, уже собираюсь к вам. Ну, красота, все, радиомостик наладили, теперь осталось совсем чуть-чуть на крылечке оказаться, постучаться и с улыбкой побаловать своих близких. Господа хорошие, ну все, я откланиваюсь, мой эфир на этом завершен. До скорого услышания. Чудесное завершение дня. А для этого нужно расправить крылышки. Чепик, добро пожаловать.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Тикет Клауд» УГРН 118-774-655-85-60. Город Москва. 18+.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Хоросгуляй» остался 31 день. 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Отопительный сезон стартовал в 72 регионах России. Ранее наблюдались перебои с отоплением в некоторых регионах после начала сезона. В частности, речь шла о Пермской и Челябинской областях, Красноярском крае, Омске и Нижнем Новгороде. В основном сбои происходят из-за проблем во внутренних системах домов. Как пишет портал «Москва-24», в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут обратиться к специалистам, если их батареи после старта сезона остались холодными. Консультации проводятся круглосуточно. РЖД в ближайшее время начнет тестировать посадку по биометрии на поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом. Как передают РИА Новости, пилотные проекты биометрической посадки на поезда уже действуют на некоторых маршрутах в России. Ранее стало известно, что РЖД работает над проектом высокоскоростной магистрали Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург. В соответствии с поручением Владимира Путина, компания проведет технико-экономическое обоснование проекта и сформирует техническое задание на проектирование инфраструктуры магистрали. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлы» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение – 12+. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93.77, юань стоит 12.50. По данным Яндекс Погоды, сейчас в Москве +9, слабый дождь, давление 752 миллиметра. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Зеркалом блестит река, скоро на всех водоемах наших широт. На свидании уже стоит одеваться потеплее, ну и с учетом погодных условий на раздевании будет уходить больше времени. Надеюсь, динамики вашим действиям придала песня группы «Бутырка» в студии Юлии Степанова, 16:08, время столичное. Прямо сейчас будем вспоминать, кому, когда и что причинили вместе со Стаффордом 63. Всем добрый день или добрый вечер. Спасибо за компанию. Здесь радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречу на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мы предлагаем вам зажигательное завтра. Через 10 дней радио «Шансон» отправляется на фестиваль «Бархатный шансон» и продлевает лето своим дорогим слушателям. У вас еще есть время присоединиться. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся и поклонники шансона, и звезды жанра. В этом году с нами Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам.
6: ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
6: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-843-216-17-17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Для всех, кто интересуется развитием современного автопрома, сегодняшняя новость и не новость вовсе. Просто легендарный автомобильный дизайнер, отдавший многие годы марке BMW, Крис Бенгл, заговорил о положении дел на рынке без прикрас. По его мнению, мировая индустрия переживает эпохальный застой. А новые машины все чаще вызывают не восторг, а искреннее изумление в духе «как вообще это пустили в серию?». Автомобили превратились в бездушные гаджеты на колесах, экраны растут, кнопки исчезают, а дизайн бессовестно копирует сам себя. По мнению авторитетного дизайнера, виноваты во всем трусливые топ-менеджеры компаний. Боясь провалиться и разгневать акционеров, боссы требуют от дизайнеров делать, как у всех, только чуть-чуть иначе. В итоге на дороге беззубые клоны. Даже Китай, который стремительно превращается в новый эталон, уже копирует сам себя, пока страдает от безинициативного управленческого звена. Крис Бенгл настаивает на том, что между привычным функциональным автомобилем и настоящей машиной – пропасть. Настоящая машина обладает душой и характером. Рецепт дизайнера для выхода из кризиса прост – дать художникам свободу и не бояться ошибок. А на прямой вопрос, все ли авто по-своему прекрасны, Бенгл ответил без ложной дипломатии. Нет, есть откровенно уродливые. Это самая правдивая автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва 103.

Еще раз постучусь к вам, дорогие радиослушатели. Дело в том, что до всенародной танцплощадки их разгуляя остается все меньше времени. Хотелось бы обилетить всех. И по-прежнему я советую вам танцпол, ведь именно там стираются границы между сценой и залом.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. В «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
3: В новом «Шахта-9» Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные.
5: В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот.

0: Вот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 10 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: листовый не кивнет молча. Лето – это маленькая жизнь.
1: Но с окончанием лета жизнь не останавливается, и это здорово. В следующем часе встречайте вечернее шоу «Городские встречи». К нашей с вами компании присоединится Роман Шахов. 16:50, время столичное. Олег Митяев только что в эфире. Участник бархатного шансона и «Эх, разгуляя» Сергей Любавин поет нам далее.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет «Вечер шансона» популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. Оудит Клауд Грэн, 118-774-655-85-60. Город Москва, 18+.
0: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» остался 31 день. 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Валентина Матвиенко предложила проверить перечень специальностей в российских вузах и исключить из него устаревшие направления подготовки. По мнению председателя Совета Федерации, вместо профессий, утративших актуальность, необходимо развивать новые направления, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Матвиенко предложила проанализировать эффективность заочного образования и оценить, позволяет ли такой формат подготовить квалифицированных инженеров, определить, для каких направлений он подходит лучше всего. В России средний размер порции готовой еды в сентябре этого года уменьшился на 10% в годовом выражении и составил 266 граммов. Согласно исследованию, на которое ссылается «Коммерсант», одной из причин стал рост популярности блюд для перекуса, а нигири, сэндвичи и хот-догов. В первом полугодии их продажи в денежном выражении увеличились на 48%. Продажа основных блюд выросла на 16%, салатов и закусок на 14%. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов пояснил, что готовая еда остается самой быстро растущей категорией в продуктовом ритейле. По его словам, в прошлом году продажи в крупных федеральных сетях повысились в среднем на 30%. Вечером человеку бывает трудно удержаться от сладкого или лишнего алкоголя, так как мозг устал и ему сложнее сопротивляться быстрым удовольствиям. Как рассказала психолог Ирина Павлова, мозг – самый энергоемкий потребитель ресурсов в организме. В течение дня количество решений накапливается, и к вечеру функции, отвечающие за волю и осознанный контроль, утомляются, и в регуляции начинает преобладать торможение. При постоянном стрессе ресурс воли расходуется значительно быстрее и заканчивается уже к середине дня. Психолог посоветовал восстанавливать ресурс, начав с тела, несколько спокойных дыхательных циклов, стакан воды. Короткая прогулка возвращает контакт с собственными ощущениями. Доллар на сегодня 83 рубля 87 копеек, евро 93,77. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Музоном избавляем от тоски, нормализуем настроение и сон. Все это радио Шансон. Спасибо. Александр Розенбаум открыл новый час. 17.06 в столице. Здравствуйте, друзья. Это «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Вам добрый вечер, дорогие наши.
0: Надеемся, что у вас все путем. Вы подпеваете любимой музыке. Ну и нам тоже будете помогать делать вечер интересным. Мы читаем новости и с вами этими новостями делимся. «Бытовой инвалид» звучит гордо. Мужчины вновь гордятся неумением мыть посуду. Кто виноват, если взрослый мужчина не умеет мыть посуду и включать плиту? В сети все больше публикаций, отзывов, даже научных комментариев посвящено современным мужчинам, бытовым инвалидам. Вот так вот.
1: Я замечу, сегодня мы говорим о мужчинах, да, Рома?
0: Ну, видимо, да. По крайней мере, новости о мужчинах.
1: Я уже прям почувствовала волну. А женщины, да, они как будто там лучше.
0: У женщин все отлично.
1: Видимо, мы в следующий раз поговорим.
0: Женщины изыскания это делали, значит, лапкам, вот так еще называют, так в интернете прозвали, неумение обслуживать себя в быту или нежелание, хотя вот таким тихим саботажем из-за надуманного отсутствия мужественности и в домашней рутине. В общем, мужчины что-то не делают, то, что делали раньше, по умолчанию.
1: Причем это касается не только вот современности наших дней, но и прошлого, просто об этом особенно вслух не говорилось.
0: Мы говорим, друзья, что в домашних делах вы делаете своими руками, что делегируете родным или нанятым людям?
1: Чему вас научили мама с папой, жизнь, учителя там и прочее? Что вы умеете вообще делать в этой жизни, дорогие мужчины, да, Ром?
0: Ну, конечно, и женщины, если хотите, поучаствуйте. Хотя по умолчанию, безусловно, вы все должны знать, уметь,
1: да, и делать. Да, вот просто по рождению.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Минивэн «Джак РФ-8». Для семьи, бизнеса и увлечений. «Джак РФ-8» – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Jaguar.ru» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное. Реальные спецоперации. Реальная работа. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

осталось даже, а вокруг магнолия цвела. Ах, это белозубая кокетка, меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких господ.

хищная пантера пронеслась и мною как мальчишкой овладела. Я взгляд мой страстный обожглась.

0: Владислав Медяник. Только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, загорелые и незагорелые наши слушатели, слушательницы, принимайте участие в обсуждении животрепещущей темы. Что в домашних делах вы делаете своими руками? Что делегируете родным или нанятым людям? Дело в том, что сейчас термин «бытовой инвалид», оказывается, звучит гордо. Мужчины вновь гордятся неумением мыть посуду.
1: Не только включать плиту
0: и так далее. Какие-то моменты в квартире, какие-то задачи уже не выполняют и говорят, что вот это нормально.
1: Ну, да, если вы с этим сталкивались каким-либо образом и или сами считаете, что у вас
0: мужчин.
1: Лапки, да, или вам пришлось брать на себя больше, чем женщина может увести. Ну, вот, кстати, Наташа, наша постоянная слушательница, пишет, опять вроде тема не моя, а вроде и моя, потому что в моей семье я всегда выполняла обе роли. Возможно, это из детства. Меня так учили, что надо уметь справляться почти со любыми проблемами. Тем более в школе, на уроках труда нас, девочек, много чему учили, и мы даже недавно это обсуждали. Да.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
2: «Максидом».
3: Вас строит!

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 799 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор. Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска в «Экспокар», улица Первоязинская, дом 7.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Любовь Успенская только что здесь, в затемненном эфире радио «Шансон». Вот и тут мы работаем, городские встречи продолжаются.
1: Чтобы не повторяться, надо много книжек читать, причем своими глазами. Это как-то развивает мозг. А сейчас это как-то уходит.
0: Да, но мы о другом нынче, друзья. Жены и подружки массово жалуются на 30-летних спутников жизни, которым не под силу сдать экзамен на звание самостоятельного человека, приготовить себе яичницу, постирать рубашку, вымыть тарелку.
1: Кажется, что мир сошел с ума, и на фоне разгула всеведущего искусственного интеллекта и нашествия роботов, что должно случиться на днях? Среди нас живут экземпляры, не способные включить микроволновку или запустить стиральную машинку. Что это за виток эволюции, а, Ром? Где сильный пол, жалуется кнопка «Старт» на стиральной машине, портал в другое измерение.
0: Возможно, устали мужчины. Что в домашних делах вы делаете своими руками, что не делаете категорически? Если не делаете, то почему? Может быть, лень, может быть, как-то вот не научились?
1: Ну, или это вообще не ваше?
0: Ну, с другой стороны, как не ваше? Ну, захочешь есть...
1: А может, человек вот пишет стихи, а вот кнопка «Старт» на стиральной машине, это не его, вот, ну, бывает...
0: Значит, рядом должен быть кто-то, кто его обслуживает?
1: Должен. Или этот поэт, в кавычках, должен зарабатывать настолько хорошо, чтобы иметь возможность нанять того, кто нажмет ему на кнопку
0: «Старт». Дорогие
1: старт.
0: Поэты и люди, которые находятся рядом с этими творческими индивидуумами, напишите, расскажите, как все происходит в вашем случае. Плюс 7-909-955-1030. Сообщение мы периодически будем здесь озвучивать в эфире радио «Шансон».

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: почему не зовешь?
1: Семен Канада и песня на стихи Михаила Танича только что здесь на радио Шансон. Мы вас зовем к нам в гости, потому что сюда еще приходят и ваши интересные сообщения по теме.
2: Угу. А, жаль, не подписано. В смс-сообщениях читаю. Здравствуйте, я няня малыша с рождения. Сейчас мальчику 11 лет. Он с 3 лет умеет работать с паяльником, молотком и так далее. А сейчас может отремонтировать любую вещь в доме, например, соковыжималку.

0: Правильно, нам пишет наш постоянный слушатель. Я не понимаю мужчин, которые не могут приготовить еду или постирать белье, или сделать уборку квартиры. Я могу и приготовить, и убрать, и постирать. Еще пеку бисквит. Ну, тут вообще аплодисменты, Дмитрий. Жена любит, когда я готовлю плов. У нас вообще разделение дома. Я занимаюсь уборкой и стиркой, она готовит. Я ей помогаю почистить овощи или еще какие-то черновые работы. При этом могу и гвоздь забить, и мебель собрать.
1: Друзья, не забивайте на то, чтобы поучаствовать в нашей программе. Делайте красиво, делайте с подписями свои сообщения. Мы сейчас сделаем маленький перерывчик, после которого вернемся.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Реклама. Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Улыбаться своему отражению в период перемен? Легко. Эстравел. Негормональный комплекс с фитоэстрогенами для поддержки женщины в период возрастных изменений. Не бойтесь меняться. Мы вместе. Эстравел. Красота в твоей природе. БАД. Не является лекарственным средством.
5: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
7: Отдых, выходные.
8: И тут появляется...
9: Следственный комитет!
10: Следствие зашло.
9: Как?
11: Так.
10: Без стука.
11: Ты кто?
9: Спокойно.
12: Это все очень важно для расследования.
10: Скамейка запасных.
13: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
10: Новой серии.
11: Ого!
10: А ты видела?
13: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
10: В четверг в 18:10.
13: Ты бы как это назвал?
10: Вечерний детектив.
11: Где?
10: На канале ТВ-центр.
13: Хорошо, товарищ майор.
10: Возрастное ограничение 16+.
15: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
16: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
15: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
16: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
15: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
16: Только пипедастр с собой захвати.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянов.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

0: После зажигательного шансона сообщение от Николая Шумкова из любимой нами Читы. Я могу назвать, что я не умею в домашнем быту стирать бельем, гладить бельем, готовить высокорецептурные блюда. Стирка вроде бы несложное дело, но надо знать, какой режим подбирать для каждого типа ткани на стиральной машине.
1: Примерно... Там же написано.
0: Написано, да, Николай. Примерно то же самое касается глажки, как скажет Юля. Там же написано. А что до еды, то простые блюда, суп, кашу или картошку с салатом из домашних овощей. Я могу сам сварганить, остальное лучше вместе с мамой вдвоем делать. Зато сам научился выращивать овощи, зелень, ухаживать за растениями. Сам могу отремонтировать сантехнику, умею варить пластиковые трубы, а еще обожаю работать с древесиной и электрикой. Во всяком случае, у мамы никогда не было повода вызывать мужа на час. Спасибо, Николай, спасибо.
1: Ну вот мы тут с Ромой рассуждали, как говорится, судить людей за то, что они что-то умеют или что-то не умеют. Мы сейчас не берем такую бытовую инвалидность, это что-то попахивает уже совсем какой-то клиникой.
0: Как каждому свое.
1: Да, ну, таланты у всех разные. И если, например, человек творческого склада не умеет починить что-то дома, но способен заработать на то, чтобы вызвать слесаря, сантехника, там, ну, специалиста, да? Я считаю, что это, ну, нормально. Нормально.
0: Но он же там, он сам по себе такой. Он же, ну, у него склонность к этому. Если он будет делать, возможно, всем от этого станет только хуже. Особенно жителям нижних этажей.
1: Да. Тут должна работать поэтому. Вечная поговорка, если вы не знаете, что делать, не делайте ничего.
0: Ну, безусловно.
1: Александр пишет нам: добрый вечер. Если так пойдет дальше, что мужчина не сможет себя обслужить, то какой из него будет глава семьи и защитник Отечества?
0: Угу.
1: Какой, Ром? Да практически никакой.
0: Друзья, да? Давайте все это обмозгуем. Для этого у нас есть специальный музыкальный раздел, где звучат вот такие произведения. Сейчас настал момент распаковать одно из них прямо сейчас.
1: Марк, да. Бартон, «Летай».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Радио «Шансон».
5: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Разгуляй» остался 31 день. 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Мошенники стали использовать сбой в работе Яндекса в схемах обмана российских компаний. Они делают рассылки фишинговых QR-кодов от имени госучреждений. Как рассказали РИА Новости в IT-компании, мошенники отправляют фирмам ложные извещения о проведении внеплановых проверок и привлечении к административной ответственности. Финальная цель злоумышленников не только заставить сотрудника атакуемой компании совершить перевод, но и получить данные его банковской карты, а также ФИО и адрес. Эти сведения впоследствии могут быть использованы для других киберпреступных атак. Минпросвещение изменит подход к обучению в детских садах в рамках нового стандарта. Как сообщает РИА Новости, главный упор сделают не на заучивание букв и цифр, а на приобщение к родной культуре, литературе, традициям и моральным ориентирам. Как рассказала победительница конкурса «Воспитатель года 2026» Елена Бербина, задача детского сада – подготовить ребенка к школе психологически и эмоционально. Научить его включаться в новую деятельность, общаться со взрослыми и сверстниками, следовать правилам, преодолевать трудности и быть самостоятельным. Новый беговой маршрут появился вокруг большой спортивной арены в Лужниках. Его протяженность составляет 1 километр 100 метров. Как сообщил Сергей Собянин, на дорожке специалисты уложили профессиональное легкоатлетическое покрытие, а разметку дистанции нанесли на каждые 100 метров. Теперь территория около большой спортивной арены доступна только для спортсменов и пешеходов. Тренироваться там стало безопаснее. Для горожан также оборудовали питьевой фонтанчик на центральной площади. Мэр города добавил, что до конца текущего года между Южным спортивным центром и метромостом планируют открыть спортплощадку с уличными тренажерами, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Доллар на завтра 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки, юань стоит 12.54. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Мадонны в эфире, это невероятно. Уж на концертах что творит? Ой, Евгений Кемеровский открыл новый час на радио «Шансон». 18.05 в столице. Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов.
1: И Юлия Степанова. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Эх, на бархатном «Шансоне» через 10 дней Евгений Кемеровский.
0: Вот завидую, да, это действительно.
1: Да.
0: Все подробности, билеты для меломанов старше 12 лет на сайте radioshanson.ru. Заходите, посмотрите и
1: присоединяйтесь,
0: конечно,
1: по возможности.
0: Приглашаем. Ой, бытовой инвалид звучит гордо. Мужчины вновь гордятся неумением мыть посуду. Кто виноват, если взрослый мужчина не умеет мыть посуду и включать плиту? Вот, кстати, есть такая статистика, что это не только в России. Например, в Сингапуре пользователь социальной сети, женщина, подняла аналогичную тему, спросив, является ли красным флагом неумение мужчины в 20-30 лет убирать и готовить. Проблема вызвала оживленное обсуждение. Женщины вспомнили десятки похожих историй.
1: Мировая проблема-то.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В новом «Жакто-9» «Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
0: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Jackmotors.ru. Категория 12+.
1: Jack Motors. Автомобильный партнер фестиваля «Бархатный шансон» 2026. Пикапы Т9 и Т8 Pro, минивэн РФ8 и другие модели ждут вас на Jackcar.ru. Jack. Автомобили для любого момента вашей жизни.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

уезжаю от длинных годов, и в конце бесконечного срока

0: Красиво так, что, боже мой, музыка Ильи Духовного, стихи Михаила Танича, лесоповал только что в эфире шансоном. 18:15 московское время, самое время написать сообщение по теме. Ой, не люблю гладить белье, кайфую, когда мою посуду. Готовить люблю, могу приготовить все невообразимые блюда. Александр, город Коломна, 65 лет. Ну вот опять же, человек
1: значит,
0: уже...
1: Значит, есть таланты и какое-то стремление, как бы интерес к этому. Нравится вот этим заниматься. А кому-то, может быть, не нравится. Ну вот, ну я не то, что вот прям про себя хочу рассказать, но вот бывает иногда вдохновение что-то приготовить. Но честно скажу, это бывает... Не часто, это бывает вот вообще не часто. И если изготовитель вызывает доверие, я вполне могу купить готовую еду, а если еще после этого не надо мыть тарелку, а просто выкинуть мусорное ведро, то счастливо. Но, опять же, это не пример.
0: Ну,
1: женщины
0: вот вспомнили десятки похожих историй. Говорится в статье, многие сошлись во мнении, это в Сингапуре, что сам по себе навык можно приобрести, но нежелание учиться – серьезный тревожный сигнал.
1: А, это да, это да. Это, знаете, уже такой ранний альцгеймер какой-то.
0: Или нет, напишите, что думаете.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом. Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в «Росбанкрот». Звоните 8-843-216-17-17. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: налей, сынок.
1: Народный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансона».
2: Песня Александра Розенбаума.
1: Красиво, конечно.
2: Заходите к нам на огонек. Заглядывайте,
1: Константин, да, к нам заглянул. Привет, любимая радио «Шансон». Я очень люблю готовить и хорошо умею приготовить и плов, и гуляш, и котлетки пожарить легко. А также испечь капустный пирог. Ну и по дому, в принципе, могу сделать почти все. Но считаю, что для каждого дела нужен специалист. В советские времена, когда мой отец смог и делал все сам, уже позади, а вот я вот по профессии хорошо понимаю в электрике. Вот тут и устраиваю размах, а в сантехнике тоже умею, но даю возможность подработать специалистом.
2: Ну, о боже, какой мужчина, да? Хочется запеть.
1: Константин, спасибо.
2: Пишет нам Валера из Твери. Вечер добрый, городские встречи. Привет моей любимой девочке Настёне Сластёне. Люблю ее и мне 55, и обожаю для нее готовить. Лишь бы девочка моя была рядом и отдыхала. Ой, тоже какой мужчина.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Для всех, кто интересуется развитием современного автопрома, сегодняшняя новость и не новость вовсе. Просто легендарный автомобильный дизайнер, отдавший многие годы марке BMW, Крис Бенгл, заговорил о положении дел на рынке без прикрас. По его мнению, мировая индустрия переживает эпохальный застой. А новые машины все чаще вызывают не восторг, а искреннее изумление в духе «как вообще это пустили в серию?». Автомобили превратились в бездушные гаджеты на колесах, экраны растут, кнопки исчезают, а дизайн бессовестно копирует сам себя. По мнению авторитетного дизайнера, виноваты во всем трусливые топ-менеджеры компаний. Боясь провалиться и разгневать акционеров, боссы требуют от дизайнеров делать, как у всех, только чуть-чуть иначе. В итоге на дороге беззубые клоны. Даже Китай, который стремительно превращается в новый эталон, уже копирует сам себя, пока страдает от безинициативного управленческого звена. Крис Бенгл настаивает на том, что между привычным функциональным автомобилем и настоящей машиной – пропасть. Настоящая машина обладает душой и характером. Рецепт дизайнера для выхода из кризиса прост – дать художникам свободу и не бояться ошибок. А на прямой вопрос, все ли авто по-своему прекрасны, Бенгл ответил без ложной дипломатии. Нет, есть откровенно уродливые. Это самая правдивая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Алена Петровская и Евгений Росс только что в эфире вечернего шансона. Далее сообщение.
1: Да, сообщение от Александра Ивановича из Питера. Очень люблю готовить. Готовлю изумительно вкусно. Уже много лет живу один, и мне нетрудно порой час, другой, третий потратить на приготовление чего-то вкусного. По-ресторанному вкусно. Запекаю, жарю, варю без проблем. Даже тарелку себе сервирую по-ресторанному. И сразу после еды мою посуду. Готовую еду покупаю в очень исключительных случаях. Также и по дому все сам. Я электрик, плотник, сантехник, повар и еще раз повар Александр Иванович из
0: Питера. Вот реабилитировал все-таки Александр Иванович.
1: Какой завидный жених-то. Завидный какой. Живу один-то. Девчонки. Александр Иванович из Питера у нас тут.
0: Кстати, есть новости о девчонках, потому что мы все про мужчин да про мужчин. Девчонки тоже отличились. Подробности впереди. Дождитесь.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: На радио Шансон реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября. Октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Лебяжье озеро, Петькина речка, Скифская деревня. И еще сотни мест в Крыму, где рыба сама просится в руки. Премьера. Рыболовная карта Крыма. По четвергам в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. Эх, разгуляй! Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
11: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

ночи так темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда.

0: Ее развеять наше дело, потому вещаем смело. Спасибо Сергею Трофимову. Итак, друзья, новость уже для, ну, наверное, для женщин чуть больше. Все, а то мы мужчинам все раздавали.
1: Тут. Ну, да.
0: Средний чек платежа за штраф ГИБДД в ГАИ в третьем квартале этого года составил 1417 рублей. Женщины платят чуть больше. 1483 рубля против 1398.
1: И подумать, 100 рублей его разница.
0: Самые крупные штрафы у россиян 51-60 лет. Лидирует по суммам Москва и Санкт-Петербург.
1: Дорогие. И это логично.
0: Да. Плотность транспорта, да, другая, нежели где-то еще. Часто ли вы нарушаете правила дорожного движения? Любите ли передвигаться на автомобиле? Или это вот необходимость такая?
1: Или стало это уже превращаться в какую-то, так сказать, роскошь для вас? Ну и вообще, как вы относитесь к тому, что считают... Женщин, ну, как только не называют женщин за рулем, да, вот все-таки кто более аккуратный
0: водитель? Получается, женщины больше, судя по штрафам.
1: Вот разметочки не видят.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет вечер шансона популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. Водитель Клауд Грэнд 118-774-655-85-60. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Хоразгуляй» остался 31 день. 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. По словам депутата Владислава Дованкова, путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом. По задумке парламентариев, уведомления потребуются при отмене рейса, переносе вылета на другую дату или более раннее время, а также при подтвержденной задержке более чем на 30 минут. В Госдуме считают, что новые правила позволят создать единый стандарт информирования пассажиров, снизить зависимость от мобильного интернета и уменьшить риск пропуска рейсов из-за несвоевременного получения информации. Миноборнауки планируют увеличить количество бюджетных мест в ведущих университетах по востребованным специальностям, прежде всего в сфере информационных технологий, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, при принятии решения учтут результаты нынешней приемной кампании. Расширить бюджетный набор намерено по направлениям, на которые сохраняется высокий спрос. Я напомню, ранее Миноборнауки выступил с инициативой изменить правила поступления в вузы для победителей и призеров Олимпиад. Фальков заявил, что право на зачисление без вступительных испытаний могут оставить только победителям. Это позволит сделать отбор абитуриентов более прозрачным и адресным. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящую веселье на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляя вечер», наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Виктор Королев, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлы» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Доллар на завтра 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: просто украшение октября. Стас Михайлов открыл новый час на вечернем шансоне. Дорогие друзья, 19.06. Приятного настроения, отдыха вам. Надеюсь, что есть такая возможность. Здесь городские встречи. Отдыхаем вместе. Роман Шахов.
1: Юлия Степанова. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Не проезжайте мимо новости, которую мы обнаружили и которой щедро делимся. Оказывается, вот автомобилистки больше штрафов собирают, ну, в этом году так случилось, чем автомобилисты. Видимо, женщины, ну, то ли не смотрят на разметку, то ли быстрее гоняют.
1: Слышу я скрытое злорадство это, в твоем голосе,
0: Рома. Это не
1: Рома.
0: Злорадство, это называется статистика.
1: Иронию такую вот.
0: Женщины в России в среднем платят штрафы госавтоинспекции больше мужчин.
1: Да, целых 100 рублей.
0: Ну, тем
1: мужчины,
0: не менее,
1: значит,
0: я всегда считал, что женщина очень ответственный автолюбитель.
1: Есть. Аккуратный. Потому что машинку жалко.
0: А вот мужчины склонны более рисково водить, как-то вот агрессивно. Оказывается, вот на штрафы это влияет.
1: Ну, штрафы это, видимо, какой-то другой показатель, да?
0: Вот какой
1: показатель? Щедрости.
0: Какой вы, автолюбитель, часто ли нарушаете? Может быть, вы сами знаете, что ездите.
1: Мальчишки,
0: очень,
1: девчонки, да, вы давайте без утайки пишите нам на номер плюс 7-909-955-103-0, за что вас штрафовали, по крайней мере, в 2026 году, ну или вообще в какой-то там недалекой истории, за что получали штрафы. Вы, господа мужчины, вы, дорогие дамы.
0: Любите ли передвигаться на автомобиле? Это необходимость такая.
1: Считаете ли себя адекватным, хорошим водителем? Пишите нам. Плюс
0: адекватные 7. Сообщения.
1: Да. Плюс 7-909-955-103-0. Про подпись не забудьте.
2: Огня.

0: струна любовь.
1: Радио Шансон. Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва, 103.

0: Вика Цыганова и Михаил Круг только что на вечернем шансоне. Мы подъехали к сообщению, которое пришло от Натальи. «За рулем я 25 лет, и это моя работа. Стиль езды такой, как мой характер. Когда садишься за руль, ты водитель. Без пола и только так, никаких зеркал, мягких игрушек и прочих атрибутов гламурных дам. Езжу грамотно, с минимумом штрафов за год. 1-2 от силы. Стиль езды конкретный, грамотный. С годами стало немного спокойней. И в заключение могу сказать, ввожу машину лучше многих мужчин. Однозначно».
1: Наши аплодисменты. Браво, Наталья.
0: Спасибо.
1: Браво. Так, сообщение. Сейчас произведем. Вот Борис из Пскова пишет. Здравствуйте. Недавно прокатился из Пскова до Краснодарского края и обратно. Туда-обратно 4500 километров. Получил 6 штрафов на М4 Дон, причем на платной дороге, преимущественно в Тульской и Воронежской областях. При этом у себя в Псковском регионе получил всего 1 штраф за год, тоже за превышение, написал нам Борис. Да вот я, поскольку тоже часто катаюсь по трассам, то я вот заметила, в зависимости от регионов, тоже частоту вот этих штрафов.
0: Так, и
1: но
0: что?
1: У меня лидирует Тамбовская область.
0: Да, а Воронеж что? Как же?
1: А я как-то Воронежка так краем только пересекаю, ну вот, в родной Саратовской один раз,
0: за превышение, да, или
1: да,
0: что?
1: За превышение за скорости, превышение. Да, да.
0: Добрый вечер, я получал штрафы за то, что вовремя не нажал на педаль на учебном авто, и было пересечение стоп-линии, работаю инструктором. Иван Васильевич.
1: Круто. Пишите нам +7 909 955 103 0. Не забудьте о подписи. Как ездите? Какие штрафы получали за прошедшее время? Ну, в общем, ждем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 799 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
3: Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар. Улица Первая Азинская, дом 7.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: Вилли Токарев только что на радио «Шансон». Не плачем, читаем сообщение от Вячеслава Корнеева. Мы, как яркие представители бюджетной сферы, пишет Вячеслав, не можем в силу своих доходов на дорогах жиганить. Ездим всегда с Алисой. Она подсказывает, где камера и тому подобное.
1: И в этом есть определенный смысл, потому что, знаете, на штрафы вот так вот не наработаешься. Да.
0: Но, с другой стороны, зачем же не соблюдать правила дорожного движения, потому что можно и себе проблем создать, и другим участникам движения, законопослушным, между прочим.
1: У меня было парочка экспериментов, но я понимала, что это такой аттракцион за деньги, что я буду платить штрафы. Но я
0: На первую космическую скорость?
1: Да, мне было бы интересно. У меня была новая дорога. Мне было интересно, до какой степени я могу...
0: Точка отрыва, да, когда взлет начинается.
1: Да. Точка отрыва, когда у меня... И потом, я люблю большую скорость, если честно. Ну, и хотелось так это потестировать, свою машинку первую. Вот. И мы, значит, вот полетали. Я отдавал себе отчет, что это платный аттракцион, за который я... Потом заплатила, еще была тогда 50% скидка. Вот. И самое интересное, что летишь ты с бешеной скоростью, или ты едешь с положенной скоростью. Вот доезжаю я до пункта назначения все равно за одинаковое количество часов.
0: Самые высокие средние чеки за штраф в ГАИ зафиксировали у россиян в возрасте от 51 до 60 лет. Это 1719 рублей. Второе место от 21 до 30 лет. Здесь 1679. На третьей позиции граждане от 41 до 50 лет, у которых средний чек 1624 рубля.
1: А у нас именинник, юбиляр.
0: Женя, с днем рождения! Жеке нынче 60. Поздравляем.
1: Ура!

0: Павлиашвили только что в эфире. Ну а далее Лена из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. Из Питера поехала в Ялту. За туда и обратно мне пришло, внимание, 32 штрафа. М4 Боже. Дон и сам Крым, конечно. В Ялте мою припаркованную машину в центре города прямо с середины припаркованных автомобилей вытащили и отвезли на штрафстоянку. Своих не тронули, а с питерским регионом выдернули сразу. Вот так и езди в Крым отдыхать.
1: Лена, 30. Санкт-Петербург, 32 штрафа.
0: Лена, нарушение скоростного режима, что это?
1: Что вы делали?
0: Метод Степановой, что ли?
1: Как почему это? Метод Степановой? У меня вообще последний штраф, между прочим, был, знаешь, когда? Я сейчас, естественно, 26-й год, в 24-м году. Был, я иногда даже стремлюсь, думаю, надо что-нибудь нарушить, чтобы посмотреть, вдруг что-то сломалось и не работает. Надо проверить.
0: Лен, напишите, ну просто интересно, что это?
1: 32 штрафа, это за что?
0: 32 штрафа.
1: Вылетели вот от Питера до Ялты 200.
0: Мне кажется, тогда уже Росавтодор какой-то бонус должен давать человеку, который вот...

0: Пауза, после которой мы вернемся. Дождитесь, скоро подъедем.
1: Городские встречи на радио Шансон.
2: На радио Шансон реклама.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно, чулетечка, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
13: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 10 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Дорогие друзья, пока еще мы не уходим в метель, есть возможность посмотреть,
1: просто
0: что...
1: Просто в дождик.
0: Да. Есть информация, все-таки поняли мы, сколько стоит 32 штрафа. Ну, по крайней мере, 20 начислений, это 20 625 рублей.
1: Лена, Санкт-Петербург. Вах.
0: Вот платные дороги, действительно, платные дороги. Ну, что сказать, так бывает. В географическом рейтинге по сумме оплаченных штрафов ГАИ по картам банка лидирует Москва и Санкт-Петербург. Далее следует Новосибирск,
1: Рома,
0: Сочи
1: ценник
0: и
1: же другой.
0: Курган, да. Исследователи отражают особенности карточных платежей. Значит, в общем... Женщины и мужчины по многу тоже нарушают, но женщины все-таки лидируют по сумме.
1: И потом вот эта возрастная дискриминация. Что значит самые высокие, значит, средние чеки у людей от 51 до 60 лет? Что это такое-то вообще? Мне кажется, все равно вот это стремление поддать газку, там, значит, что-то полихачить, все-таки оно свойственно людям, ну, до 25.
0: Статистика другое показывает нам. Я понимаю, что вот у меня, например, по статистике личной, только по невнимательности что-то я где-то. Или я понимаю, что вот тут как бы запутался немножко в развязке, я нарушаю какую-нибудь там разметку.
1: Ну, уже, да, там
0: понимаю, что проще заплатить, чем делать это еще столько кругов.
1: В Тамбовской. Там, да. В области, где, значит, это самое, человек человеку, друг, поймали меня гайцы за пересечение, сейчас скажу, левым задним колесом начала сплошной линии. То есть я завершала маневр, обгоняя какой-то большегруз. И я говорю, а что вы предлагали делать? Ну, что вы предлагаете делать? Не завершать маневр, переть по встречке?
0: Ой, друзья, мы заканчиваем свои маневры. В следующем часе здесь эфирные пируэты будет крутить Рита Виноградова. Огромное спасибо вам за компанию. Завтра подъедем. Ждите. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.
1: Хорошего завершения вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляя» остался 31 день. 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Минздраве заявили, что искусственный интеллект помогает российским врачам анализировать медицинские снимки и данные электронных карт пациентов. Замминистра здравоохранения Вадим Ваньков отметил, что эти технологии ускоряют выявление патологий и сокращают время на подготовку описаний. В ведомстве добавили, что полученные данные могут стать основой для создания цифрового медицинского помощника, способного определять профиль и риск пациента и приглашать на диспансеризацию тех, кто давно не проходил осмотры. Штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 3 лет может грозить работодателю, который задерживает сотрудникам зарплату. Как рассказала в Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина, если работодатель опоздал даже на один день, не перечислил работнику деньги в дату, зафиксированную в договоре, это уже считается нарушением. Если сроки выплат нарушены более чем на 15 дней, сотрудник вправе написать заявление о приостановке трудовой деятельности и перестать выходить на работу. При этом за ним будет сохраняться средний заработок. Финансовые эксперты советуют перед увольнением сформировать финансовую подушку безопасности на период поиска новой работы. Ее размер может составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Как заявил кандидат экономических наук Илья Покамистов, при расчете необходимого запаса нужно учитывать не только уровень зарплаты, но и привычные расходы человека. В частности, речь может идти о платежах по кредитам, содержании иждивенцев и регулярных страховых взносах. В Москве построят самый высокий жилой дом в России. Как пишет РБК, столичные власти выдали разрешение на строительство многофункционального ЖК высотой 450 метров. Этажность комплекса составит от 5 до 95 этажей, включая 5 подземных. Дом построят в Пресненском районе столицы. В нем будет 1018 квартир, нежилые коммерческие помещения, образовательный центр, кладовка и парковка. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

А мы не плачем, а настраиваемся на хороший вечер. Группа «Бумер» в начале часа. У микрофона Рита Виноградова. Открываю эфир этой среды в новой рубашке. После того, как я потратила сегодня все сбережения, поняла, что нам всем не хватает немного спонтанности в жизни. Мы привыкли все планировать, рассчитывать, откладывать, что забываем радоваться моменту. Прямо сейчас Михаил Бублик для вас.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Характер, мудрость, немного грусти и очень много жизни. Это Александр Розенбаум в эфире Душевного радио. Продолжим наше музыкальное путешествие. Далее Григорий Лепс, а также Миролюбова, группа «Бутырка» и еще много хорошей, любимой музыки и отличного настроения. Оставайтесь с нами здесь на волне «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радио «Шансон» представляет «Вечер шансона» популярного автора-исполнителя Эдуарда Хуснутдинова. 18 октября в ресторане «Максимилианс». Любимые хиты, новые песни и только живой звук. Билеты на сайте edhus.ru. ООО «Тикетс Клаб Тугарен», 118-774-655-85-60, город Москва, 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: чай горячий, а хозяева на даче.
1: Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, сюда мы влезли поздно ночью. Пошел уж третий день.
2: Нам нравится здесь очень.

0: 7.
1: Михаил Шуфутинский, Валерий Курас. Слушаем ироничную историю. Супчик из цветной капусты. А тем временем до нашего общего праздника «Эх, разгуляй» остается 31 день. Если вы еще не приобрели билеты, возможность еще есть, не упускайте. Вечер состоится 14 ноября в Лайф-арене. Для вас выступят любимые артисты, самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 12 по 16 октября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только бипедастер с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 902.

Монолог любовью совращен моей. Я раздавлен силой удивлен.

Плавно двигаемся к финалу этого часа. Неповторимый Юрий Барабаш. Люди, помогите. И я обращаюсь к вам с просьбой помочь сделать наш следующий музыкальным, искренним, эмоциональным и захватывающим. Программа только для вас. Ваш привет, поздравления совсем скоро.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Не в долгий вопрос, а к чему приведет? Не стой на краю, позвони в Росбанкрот.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

часе приветов всегда ясно и безоблачно. Ну что, дорогие мои радиослушатели, час приветов открыт. Номер +7 900 9 900 55 103 и 0. Первое сообщение. Передаю привет Кононовой Елене из Королева. Лен, поправляюсь, твои друзья с тобой. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Александр Анатольевич нам написал. И сегодня у нас у радио Шансон особенный повод. Мы отмечаем юбилей 60 лет Евгению Григорьеву, наш любимый Жека. Евгений — это артист, у которого песни идут не просто от голоса, а от самого и из самого сердца. И знаете, особенно ценно, когда за песнями стоит человек искренний, душевный, настоящий. Сходите обязательно на концерт. Это невероятная энергия. Мы от всей души поздравляем Евгения Григорьева. Пусть впереди будет много светлых дней, новых песен, добрых встреч, крепкого здоровья и как можно больше поводов улыбаться с юбилеем. Обнимаем, поздравляем, конечно, передаем самые теплые приветы нашему имениннику. И послушаем песню потрясающую «Пить с ней вино».

0: она со мной.
1: Только для
2: вас. Реклама.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Продолжаем друг друга радовать здесь, на волне радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Пишите обычный смс, портал «Макс». У нашего друга Зайцева Василия день рождения. От всей души поздравляем. Счастья, радости желаем. Ни фуражки, ни монтажки. Зеленый свет пусть горит на твоем жизненном пути в этот радостный день. Твои друзья по работе. АТП «Богородск», Витушкин Владимир, Воронов Валерий, Смирнов Дмитрий, Смирнов Игорь. И все, кто тебя знает. Поздравляю с днем рождения шикарного шансоне Евгения Григорьева, головокружительного. Жеку, здоровья, счастья тебе, дорогой. Обожаю, Господи. Бывает же такой, ну, очень манкий мужчина, написала нам Лара из Ростова-на-Дону. Хочу поздравить свою маму Галину Васильевну с днем рождения, пожелать ей крепкого здоровья, счастья, терпения. Твой любящий сын Игорь из Перова. Еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, песню для семьи моего сына Гаврюшкина Владимиру, Екатерине, Виктории, Богдану. Здоровья им крепкого и всех благ, написала нам Нина. А прямо сейчас я предлагаю добавить танцевального настроения, погрустить, пострадать мы еще успеем, поэтому прямо сейчас зажигаем вместе с Михаилом Шуфутинским «Марджанджа».

продолжаем наш уютный теплый вечер здесь, на волне радио «Шансон». Поздравление летит из города Березники. Хочу через любимое радио поздравить с днем рождения Краснова Сергея. Торопимся всегда, мы суетимся и в буднях забываем про себя. Но повод есть слегка остановиться. Сегодня день рождения у тебя. Так расцвети улыбкой прекрасной. Смахни небрежно с плеч ты груз забот и наслаждайся мигом ты бесценным, без тени грусти и пустых хлопот. Желаю всех благ в невероятных количествах, написал нам Мартыненков Андрей. Передайте привет, пожалуйста, Вячеславу. Едет по темноте. Аккуратно там давай, не газуй сильно. От одночатовцев сообщение. Снова добрый вечер, снова Тверь, снова работаем и держимся, написал нам Женька. Давайте все вместе мы держимся и друг друга, конечно, поддерживаем. А, Евгений, по-братски, давай не будем клеить эти обои. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь на успокоительном.

Огромный привет в город Нижний Новгород семьям Ковалевым, Тарасовым и родственникам в город Ульяновск и друзьям в город Димитровград. Денис Макаров из города Ульяновска написал. Привет из Магнитогорска. Сегодня у нашей любимой коллеги, у Натальи, девичник, в котором я тоже нахожусь. Я один мужчина в коллективе. В субботу мы отдаем тебя замуж за Виктора. Хотим пожелать вам счастья, любви, но в субботу Виктор пусть готовит выкуп. Мы Наташку просто так не отдадим. А в следующую субботу у меня свадьба с Анюткой. Любимая, я люблю тебя. Сколько событий в одном сообщении. Это удивительно и замечательно. Привет, друзья мои. Передайте привет, пожалуйста, сынуле Вовочке. Едем в соседнее село. Это его любимый папа Женя написал. Всем добрый вечер. Сегодня у нашей внучки Катюши день рождения. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах, большой любви и быть всегда такой устремленной добиваться поставленных целей. Мы тебя очень любим, дедушка Витя и бабушка Наташа. Степан пишет, что вчера у него был день рождения. Поздравляем вас от радио Шансон. Еще просили Виктора Королева и передать привет подруге Марине. Передаем. И, конечно, послушаем нашего любимого, дорогого Виктора Королева «Растопи лед».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы.

0: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
1: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

сколько нежности у Сергея Куренкова. И, кстати, долгожданный сольный концерт состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты» Сергея Куренкова, многократного лауреата премии «Шансон года», в том числе «Женщина воздух», «У тебя в глазах», «Я тебя рисую», будут и премьеры новых песен. 17 октября только живой звук и душевная, теплая атмосфера в зале. Возрастное ограничение 12+. А мы завершаем час приветов и поздравлений. В столице 21:47. Пусть вечер приносит вам только хорошее. Меня зовут Рита Виноградова. Зачитаем последний привет, который прилетели. Привет, доброе радио «Шансон». Передаю привет Катерине из Тюмени, которую благодарю, что появилась в моей жизни. Какие прекрасные слова написал нам Павел. Поздравляю любимую маму с днем рождения, Надежда Федоровна. Я люблю тебя, спасибо, что ты есть. Будь здорова. От Константина сообщение. Илья пишет: хочу признаться в любви моей дорогой жене Танечке. Спасибо за дочь и за все, что ты делаешь для нашей семьи. Ой, это любовь. Как же я люблю, когда много романтики. Очень мне это нравится. Привет подруге Ане Терентьевой от Катерины. Вот такое сообщение. А прямо сейчас для вас, дорогие друзья, Ума Турман простится, пусть в вашей жизни как будет, будет как можно меньше расставаний, как и больше встреч с любимыми, с дорогими, с друзьями. Спасибо вам за ваш привет, за ваши поздравления, за ваши сообщения. А мы с вами переходим к следующей музыкальной.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.

0: и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

раз пролетя. А последняя, эх, западай. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с берез не упал на плечо, он, как я, оторвался.

продолжаем отмечать юбилей нашего несравненного и душевного Евгения Григорьева. А в столице дожди и осенние листья держатся из последних сил, но нам все нипочем. Почему? Потому что душевная музыка здесь на волне радио «Шансон» всегда поддержит.

дерзкие мои. Не о том жалею я, что промчалась тройкой

поздно за тобой. От меня уносится колокольчик.

столько лет шагали, а сошлись на улице, улице другой.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Виктор Третьяков, песня «Тюбик», а есть привычки, которые мы терпим в других людях. Например, вечно я уже выхожу, когда человек еще даже не оделся. Или привычка оставлять чашку рядом с раковиной, будто она сама должна догадаться, куда и дальше. Но вот интересно, какие привычки мы готовы терпеть ради любви и дружбы, а какие не выдержит даже самый добрый человечек. Давайте будем честны, идеальных людей нет, зато есть наши любимые со всеми их маленькими странностями. И, может быть, именно за это мы их и любим, хотя чашку все-таки можно было бы донести и до раковины. Прямо сейчас для вас песня «Стамбул».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б. Бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна. ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L, больше технологий и комфорта? Stenet T7. В «Экспокар» автомобили Tenet по специальной цене от 1 799 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в «Экспокар» и сделайте свой выбор.
10: Цена действительна на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска в «Экспокар», улица Первоязинская, дом 7.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
12: Радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

Великолепная Ирина Круг, огонь забытых мной цитат. А главное событие октября – это легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции, на берегу Средиземного моря. Еще осталось совсем немного путевок, поэтому присоединяйтесь, порадуйте себя осенним отпуском. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. Информация для лиц старше 12 лет. А сейчас Денис Харламов.

0: надеяться, верить, молиться и ждать.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 10 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Телек «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаил Шуфутинский с песней «Случайность». Наша встреча с вами не случайность, а может быть и случайность, но и радостная закономерность. Спасибо всем, кто рядом. Здесь на волне радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Поздний дождливый вечер в столице. Мы не грустим, конечно же. Город замедляется, и мы тоже. Я попытаюсь поплыть в направлении дома и пожелаю вам приятного завершения этого дня.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверенно в себе и добродушно, но никому не скажет номерок. Любви всегда немного и немало, и кто любил, наверное,

Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молодая.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Двери вашей мечты ждут вас в магазине «Все двери здесь». Огромный ассортимент в наличии и под заказ. Удобная парковка и опытные мастера города. У нас действуют скидки и акции. Замер и доставка дверей бесплатно. Не упустите шанс преобразовать ваш дом. Ждем вас по адресу: Казань, Сибирский тракт, 44Б, бывший магазин «Эдельвейс». Доверьте ваш дверной вопрос профессионалам. ИП Вильданова Ильнара Ильдусовна, ОГРН 324-169-300-099-872.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

уже прошло лет 30 после детства. Уже душою все трудней раздеться. Уже все чаще хочется гулять не за столом, а старым тихим парком, в котором в сентябре уже не жарко, где молодости листья не сулят, где молодости листья не сулят. Уже старушки кажутся родными, а девочки, как куклы заводные,

ты в твоем. Уже прошло лет 20 после школы, и мир моих друзей уже не

Пусть наша осень станет их весной. Пусть наша осень станет их весной. Уже прошло лет 10 после свадеб. Уже не мчимся в гости.

желание внучатами побыть, желание внучатами побыть. Уже прошло пол жизни после свадеб. Друзья, не расходитесь.

же попривыкли мы друг к другу. Оставим мель помене, горечь сцен. Давайте не стесняться.

0: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипидастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

бываю, да только в душе утихая. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.

сердце беспокоится, красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные –

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хор...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
2: Продлите ваше лето на фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 октября. Специальное предложение для всех, кто не нашел компанию, но очень хочет попасть на «Бархатный шансон». Бронируйте путевки на сайте festival.radioshanson.ru и отправляйтесь на «Бархатный шансон» по суперцене. 199 тысяч рублей за одноместный номер. Спешите забронировать. Номеров осталось немного. «Бархатный шансон» ждет вас. Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

офицера. Сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь.

0: Радио Шансон.
1: Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: но не будет меня. Все будет у вас. Все будет у вас.
1: «Темная ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».